0: Радость без повода, предвкушение и музыка. Это весна.
1: Твоя весна на твоем любимом радио.

Доброе утро, товарищи. Приглашаем вас на занятие гимнастикой. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опущены. Мышцы расслаблены. Первое упражнение. Сгибаем руки к плечам, ладонями вперед. Затем, отводя согнутые руки назад, прогибаемся. Выдохните. Начали. Согнуть руки. Прогнуться. В исходное положение. Вдохнуть. Полностью выдохнуть. Раз, два, три, четыре. Постарайтесь соединить лопатки.

Последний раз? Ноги соедините. Ходьба. Шагом марш. Держитесь прямо. Продолжайте.

судьбу заканчиваем. Третье упражнение. Рывки руками. Ноги на ширину плеч поставьте. Левую руку вверх поднимите, правую опущенную отведите назад. Делаем два рывка руками назад. Затем, сменив положение рук, снова два рывка. Приготовились? Начали! Рывок! Рывок! Рывок! Рывок! Раз, два, три, четыре. Дыхание не задерживать.

Достаточно. Опустите руки, потрясите кистями. Еще потрясите. Хорошо. Соедините ноги. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклонах одной рукой скользим по ноге вниз, другую переводим на затылок. Влево туловище наклонить, выпрямиться, вправо выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох.

Ноги у вас вместе. Руки переведите на пояс. Пятое упражнение. Поднимание то левой, то правой ноги вперед. Приготовиться. Начали. Левую поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выше ногу.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
2: Танцуй и пой этой весной под музыку

Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути мой.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Привет, с вами Алина Делис, и вы слушаете мою песню на радио «Комета» 92.6 FM. Счастья вам и любви!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да.
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да.
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На радио «Комета».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Комета. Комета.

Дисклеймер. Ведущий данного шоу не ставит себе целью кого-либо оскорбить. Все, что он говорит, является его личным оценочным суждением, а все персонажи, которые озвучиваются во время шоу, вымышленные. Любое сходство с реальностью – это случайность. Приятного прослушивания!

0: на радио «Комета».
1: Что ж, друзья, товарищи, здрасте всем, утро доброе. Так, 7.04 показывают мне источники в виде часов, 20.05.2026. Сегодня у нас среда, давайте, погода чехов. Посмотрим, что там обещают нам. Впереди и наш любимый сайт, который скачет по цифрам, как хочет вообще сам. В разные стороны он это делает. Плюс 19 сейчас, запомнили, обещают плюс 30. Это днем, ну, буквально говорят, в 2 часа дня будет уже плюс 30. И, как обычно, нам пишут, ой, очередной рекорд. Очередной рекорд. Уже мы столько рекордов побила одна погода, сколько ни один вообще спортсмен в мире не побил никогда. Вот. А погода все бьет и бьет эти рекорды. Зачем за ними следят, за этими рекордами, вообще непонятно. Логично предположить, что все течет, понимаете, все меняется. Соответственно, и это все не стоит на месте, да, и каким-то образом перемещается. Если кто помнит, то вроде бы в прошлом году 9 мая снег шел. И мы смотрели парад с красивыми кадрами, когда снег такой ложится на Красную площадь. Вот это было. А при этом 9 мая я слышу разговор о том, ой, как холодно. А вот вы не помните, что там снег шел? Нет, не помните? Это плюс 30. Ну и хорошо, ну и отлично, понимаете? Вот и лето пришло. Вот так и должно быть. Плюс 30, это хорошо. Так, Николай Николаевич зовут меня, это Радио Комета. Всем утро доброе. Так, Костик, привет тоже. И есть у нас, куда можно написать, 916-244-0044, это Макс и Телега, вот туда пишите, к сожалению, смс я не вижу, телефонные звонки тоже, к сожалению, принять не могу, но вот эти вот мессенджеры готов читать, чтобы вы туда не писали, кроме матерного, вот готов все прочитать, но даже если что-то будет матерное, я, естественно, в моменте заменю. Вот, как это делаю в своем сознании, когда я сижу в эфире. Так, пишут мне, что Всемирный день пчел сегодня. Да, день крепкой дружбы, видимо, с теми же самыми пчелами. Вот. И Международный день средства для мытья посуды. Вот. Какие-то паскуды сделали Международный день средства для мытья посуды. Да, это очень важный праздник, это надо отмечать. Если вы пьете до сих пор стекломой, вы прекратите. Пейте что-нибудь, что пенится. Но это, конечно, не такие. Это рекомендации такие не прислушивайтесь. Это не надо. Это не надо делать. А то вдруг вы ведомый человек. Вдруг вы из тех, кого зомбирует телевизор. Может, вы такой человек, и вы ходите, и всем рассказываете, я телевизор не смотрю, потому что он зомбирует. Вот. И если вы такой, то вы и радио не слушаете. А то вы сейчас услышите, вот, что я сказал, и пойдете что-нибудь пить вот из этого, из перечисленного. А это делать не надо. Вы, значит, очень-очень ведомый. И шапочка из фольги вас вообще не спасает. Вам надо костюм из фольги. И вам надо что-нибудь на лицо налепить. Маску, чтобы она не пропускала ничего. Вот в таком виде вам надо и ходить. Так, мне вчера переслали сообщение. Сейчас, секундочку. У АвтоВАЗа, пишет, не должно быть конкурентов, в том числе из Китая, считает первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, это является, внимание, одним из условий, а как одним из условий, а перед кем эти условия ставятся, России. Это, я так понимаю, приходит новая марка, и лично Денис Мантуров подходит к китайцу и говорит, слушай ты, это что за машина? Тот ему, они так все называются, китайские машины, вообще непонятно. Сейчас они настолько уже охамели, что даже перестали писать английские названия. Они стали уже иероглифами писать и говорят, да вот, сами читайте. Вам какая разница, как это называется, если их миллион, понимаете? Если их этих машин миллион, какая разница, как из них каждая называется? Вообще не имеет никакого значения. Вот. И он говорит, не должно быть конкурентов. Но так схема уже более-менее отрабатывается. Надо идти путем простым. Мы берем что? Первое, это затормаживаем остальные машины. Вот издаем указ, где остальные машины, кроме автовазовских, ездят не выше 60 км в час, например. Да, вот по закону, не имеешь ты права. Вот все, а только автоваз едет, сколько едет под горку, а остальные только 60. Все, поехал больше, нарушаешь, все. Штраф сразу летит тебе. Неважно, какие знаки стоят на дороге. Это первое, что можно сделать, да? Вот второе. Госуслуги, например, работают только в АвтоВАЗе. Все. И если ты едешь где-нибудь... И мобильная связь тоже. Если работает... Вообще, телефон у тебя работает только в АвтоВАЗе. Пересел во что-то другое, не работает. Все. Ничего не работает у тебя. Все. Не позвонить, не написать, ничего сделать не можешь. Отключает. Все сразу гасится. Вот. Уже такие более-менее шаги к тому, чтобы машины начали покупать, я думаю. А так, если мы с вами чуть-чуть посидим, подумаем, мы набросаем еще вариантов 500 тысяч, для того, чтобы, хоть как-то завод заработал, понимаете? Поэтому давайте, 916-244-0044, Макс и Телега, какие еще меры можно предпринять, чтобы у АвтоВАЗа не осталось конкурентов?

0: Пятый трек.
1: Я тут пока лазил по всем этим музыкальным, как хотел сказать, помойкам, но не нашел другого слова. Ну, давайте уж оставим это. И наткнулся неожиданно для себя на композицию Алексея Глызина. Называется она «Весенняя». Представляете? И пишут, что сингл 26-го года. 26 марта 2026 года выпущена композиция, а я даже не знал, что он что-то новое пытается издавать еще, потому что в этом нет никакого смысла, я думаю. Если ты никак давно ушел из всех инфополей, да, и всего остального, и, в принципе, колесишь по свету только с композициями, написанными когда-то, 1000 лет назад, тогда, в принципе, смысла в том, что ты делаешь какие-то новые композиции, нет. Они уходят в никуда. И если б не я и мой зоркий глаз, то никто бы никогда не заметил эту песню. А тут я ее вытащил на свет, и мы сейчас будем ее слушать. Вот. Я видел сообщение о том, что еще и группа... Как они там? «Руки вверх», пытается издать новый альбом. Вот. А на мой взгляд и по моему мнению, давайте я все скажу, чтобы в суде мне было чем оправдаться за последующие мои фразы. Вот. По моему мнению, на мой взгляд, как там еще говорят, чтобы не придрались-то, чтобы не притянули. Я так считаю, я сумасшедший, это не я, это искусственный интеллект. Все говорит, а не я. Вот, группа «Руки вверх» делала отстойную музыку. Вот, это в эфир ворвался какой-то человек, и он сказал эту фразу. Вот, делала «Руки вверх» группа отстойную музыку вместе с отстойными текстами. Поэтому под попыткой издать новый альбом будет, скорее всего, на уровне ровно тех же композиций, что были изданы когда-то давно. Но это вот мое личное оценочное суждение. Все. Так, и давайте попробуем выразить свое личное оценочное суждение. Композиция Алексея Глызина, 26-го года, 26 марта, «Весенняя» называется она. Ну, как раз пока мы еще попадаем. Удачно, 20 мая у нас на календаре. Погнали.
0: Пятый. Пятый. Пятый.

почти рок, кстати. Вот мы в понедельник слушали Deep Purple, сингл с нового будущего альбома. Где-то вот на уровне там они стоят. Представляете?

А вы пока слушаем, думайте сразу наперед, будете ли вы второй раз эту композицию слушать? Насколько вам это хочется делать?

0: что-то типа того. Это Алексей Глызин. Новая композиция 2026 года. Кто бы знал, что так произойдет. Мантио, вот он. Придумал я тебя такой. Хорошая, да, хорошая. Хороша она тем, что послушал и забыл. Это прекрасно. То в мозгу вообще не застревает, а это хорошая песня, значит. Придумал я тебя такой. Давай, удачи, пока.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
6: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Ну, и как вы понимаете, друзья, товарищи, из-за того, что я переехал, соответственно, если раньше у меня соседом был серб Стефан и брат его, ЖБшек, то сейчас мы с ними расстались, а, соответственно, здесь, в дачные сезоны утреннего супер-мега-крутейшего, один из соседей у меня болгарин, понимаете, болгарин Петр, и вот он теперь заходит к нам, ну, точнее, ко мне, и в попытках осознать русскоязычное творчество доносит до меня какие-то текста, а я не очень его понимаю. И с этой просьбой, чтобы мы помогли Петру осознать, что за песню он такую послушал и как ему ее потом найти и засунуть в свой плейлист, вот, я обращаюсь с этой просьбой к вам. Вот. И мы с вами дружно сейчас послушаем, что он наговорил, и попытаемся ответить на вопрос, а что за песня такая, да, понимаете? И внимание, здесь надо быть чуть внимательнее, но как оказалось, болгарский он чуть легче, чем сербский. Если в рубрике «Сербское, черти чё» мы постоянно проигрывали, то здесь есть все шансы выиграть. Погнали.
1: Ты си Венера, ассам Юпитер, ты си Москва, ассам Санкт-Петербург, хора, помогнете ми да дишам. Ты си Венера, ассам Юпитер, ты си Москва, ассам Санкт-Петербург. Отново в същата орбита.
0: Так, ну и давайте думать, что это за композиция такая? Пишет, это новая песня какая-то. Да, она вот в моменте сочинялась. Надо взять кому-нибудь на заметку, может, кто-то песню напишет. Если слова поняли, то напишите. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. А в данном случае, если мы берем рубрику «Болгарское черти чё», я Петр, вот так должна она звучать. Ваня Дмитриенко, да, все правильно. Ну, вот видите, а говорите новая какая-то, она, мне кажется, уже старая. Но если брать в виду творчество Вани Дмитриенко, то все песни у него звучат ровно как вот эта первая, с которой он стал, ну, может, она и не первая, там, с которой, но я вроде думаю, что вот именно с этой он стал знаменитый. И все песни, даже в рекламе этой черноголовки, звучат ровно вот так, один в один. Поэтому, ну что, послушаем, давайте.

0: одной армии.
1: О, у нас битва поколений будет. Сейчас мы до этого послушали... Как... Я не только песню забыл, которую мы послушали, а еще и исполнителя. Алексея Глызина, давайте вот сравним так, насколько молодежь и насколько, как стародёшь, есть, давайте такое слово и применим.

0: родители.
1: Пишет, а давайте не будем Ваню слушать, нытье какое-то. Но девочкам нравится. Вот если тебе 16 лет, и ты девочка, то нормально.
2: Зачем мне быть отдельно от тебя, ведь я так не хочу сейчас. Может, эту песню никогда ты не услышишь, но...
1: А, ну может и не услышишь, действительно.

Так, ну что ж, плюс 20 градусов сейчас, облачно с прояснениями. Если вот я не в Чехове, правда, я в Тульской области, но я думаю, я недалеко, в принципе, от Чехова. Минут 30 езды. И да, пока похоже, обещают плюс 30.

У нас есть слушательница, я так понимаю, и которая в Максе с нами общается исключительно гифками и картинками. Давайте я попробую зачитать что-нибудь с одного. Так, доброе утро, среда, отличного вам дня, по кофейку, здравствуй, утро. Пусть у вас все будет добрым, и утро... Перелистнулась, не успел. Пусть у вас в жизни... Ой, перелистнулась, не успел. Корзина хорошая... Они очень быстро листаются, я не успеваю прочитать. Там, короче, что-то на хорошем написано. В общем, доброе утро. Доброе утро и вам, слушательница. Также, если вы хотите общаться с радиостанцией «Комета», в частности, с утренним шоу, пишите и кидайте свои картинки там всякие. 916-244-0044, Макс и Телега. Туда можно, это я... Как успеваю, так читаю, понимаете? Но они очень быстро крутятся, я не успеваю дочитать, там много текста. Но есть у меня тоже такое милое утреннее сообщение для вас, если у вас не очень хорошее настроение сегодня, что странно, потому что среда и лето, в принципе, уже чем вы так заморочены по жизни, непонятно. Независимый веб-разработчик создал или создал, там вроде двойное ударение, и туда работает, если нет, то неважно. Сайт Fit Wecat. Ты покорми кота, я так понимаю. Где пользователи могут за донат покормить котов через удаленные кормушки. Вот, процесс устроен так. Зритель выбирает одну из трансляций, отправляет пожертвование, после чего кормушка выдает порцию еды. Рядом с ней установлена камера, так что можно посмотреть, как кот прибегает на звук и ест корм. Ням-ням. Автор проекта рассказал на сайте каком-то там, что сначала делал сайт для себя. Он хотел наблюдать за своим котом Бишопом, пока его самого нет дома, и удаленно кормить питомца. Позже разработчик открыл трансляцию для всех, добавил чат, радио. Ух ты. И может туда я тоже войти с эфирами. Котовье радио. И несколько камер в разных локациях. Fit the Cat навеян китайским проектом Hello Street Cat, который позволяет пользователям кормить уличных котов через приложение. По словам создателя Fit the Cat, он хотел воссоздать похожий формат, но сделать его доступнее для пользователей за пределами Китая, чтобы коты не переедали. А как мы помним, помните, вы были у людей, у меня не было, кстати, эти тамагочи. И самый прикол был не то, чтобы там выхаживать, а что там было на экране, я не помню. Там вроде в каждой версии что-то новое было на экране. Вот, и самый прикол был не выхаживать и там победить, там, наверное, победить было вообще никогда невозможно, а наоборот, перекормить, например, или не кормить вообще. Вот такие были приколы. И когда-то Магоч говорил тебе, все, хана твоему этому питомцу, ты такой, да, я сделал это. Ну вот, и вот здесь это, я думаю, ну, я изначально подумал, пока не читал эту новость, думал, ну вот сейчас зрители-то будут вот так развлекаться, они будут просто еды кидать. Вот, и придет фатальный конец всему происходящему. Так здесь, слушайте, чтобы коты не переедали, на сайте действуют ограничения по времени. Кормушку нельзя запускать слишком часто. Кроме того, автор корректирует расписание кормлений, если в мисках начинает оставаться слишком много еды. А я единственное из этой трансляции не очень понял, а кого кормить-то? Ну, каких котов? Вот этого Бишопа надо кормить за донат или кого? Где он взял остальных котов, на которых надо смотреть? Давайте попробуем почитать дальше. Сейчас на Fit the Cat есть несколько трансляций. А, еще и кто-то присоединился. Из частных домов и приютов разработчик планирует установить больше камер и сделать упор на кошачьи приюты и центры спасения животных. Так пользователи смогут не только смотреть на котов, но и поддерживать организации, которые о них заботятся. Вот такая тема хорошая. Поддерживаем всячески. И как вы знаете, вот говорят, когда не блокируйте YouTube, я там смотрю такие важные ролики, ой, там я вообще все смыслы нахожу. По просмотрам больше всего вообще миллиарды, миллионы, километры просмотров набирают эти ролики с котиками. Вот это ты смотришь, сидишь, при этом говоришь, что ты там какие-то знания получаешь. Ну, такая история, хорошая, милая, утренняя.

Так, что ж, друзья, товарищи, впереди у нас рубрика «Цифры». Что это значит? Есть три композиции, они под тремя цифрами, 1, 2, 3, соответственно. И далее, если вы возмущаетесь там за эфиром, а что это ты ставишь какую-то муть, мы хотим что-то другое слушать, то сейчас эфир полностью отдается в ваши руки, и вам надо всего лишь написать одну цифру, 1, 2, 3, и трек под этой цифрой заиграет далее. 916-244-0044, это Телега и Макс. Пишите, проявите, понимаете ли, нет, дайте проявиться шестому чувству. Что вы чувствуете, какая композиция по вашему вот этому чуйству должна заиграть далее? Они здесь выбраны разнообразные, вообще не соответствующие, не подходящие друг другу, чтобы было понятно, что... Ну, то есть не рок типа того, что русский рок, вот одна за одной стоит композиция. Нет, так нет, они прям все разные. Так, пишут три. Два человека пишут три, но два человека, как говорится, не могут ошибаться, но в данном случае, видимо, ошиблись. Мы могли бы с вами послушать...

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Ну, и если у вас не получилось, вы не успели проявить себя в рубрике «Цифры», не отчаивайтесь. Сейчас на кону у нас рубрика «Да, нет». Но здесь вот так просто нельзя поступать. Когда вы от балды пишете 1, 2, 3, здесь стоило бы, конечно, подумать немножко. Потому что композиция, которая, если вы скажете «да», и зазвучит далее, но я ее не слушал до момента, когда она зазвучит. То есть мы с вами вместе будем осознавать, насколько фатальную ошибку вы совершили. Но, может быть, там все и хорошо. Я взял эту композицию просто по названию. Мне стало... И по краткому описанию, которое приложено было к этой композиции. Мне стало интересно, что же там такое будет происходить. В общем, тема такая. Пишите «да» или «нет», запускаем следующую композицию или обойдемся и пойдем далее слушать что-то хорошее. Хотя, может быть... А как обычно, слушатели полагаются почему-то в принятии решений в этой рубрике «На дни недели». И говорят, сегодня среда, маленькая пятница, значит, можно все испортить. Ну, давайте, так, описание. Песня Лины Никовой. Как я не знаю, ну, наверное, от Кликуха Ник. Это же явно не фамилия. Никовой. «Мальчик Ку-ку». Знак вопроса здесь стоит. Это дерзкий трек о подростковых переживаниях, измене и расставании. Как вы думаете, возможно ли в этой композиции, которая длится минуту 45 секунд, применение матерных и нехороших слов? Конечно, возможно, поэтому на всякий случай...
5: Если далее прозвучат гадости, то нет в том нашей вины. Прости нас, Роскомнадзор. Мы не специально.
4: Нет, вообще-то я точно не специально. Это все сделали слушатели, а не я. Так что запускаем.
6: Мы не специально.
7: Билли, заряжай!
4: О, рок! Рок. Это мы любим.
8: Я разнесу свою комнату в хлам. Мальчик, который нравился, он оказался хам. Ну куда ты лезешь, я сама разберусь, мам. Я вляпалась, наивно вловилась, поверив в чудеса.
4: Вловилась? Какой глагол применен? Я вловилась. Ага.

Я слишком стар для понимания, что там поется сейчас. Там какие-то буквы. Какие-то буквы. Если вы едете в машине с ребенком, спросите, что значит вот то, что она спела. Я сейчас текст найду, если он есть где-нибудь, я переспрошу.

0: Помните, что эту композицию в эфир запустили вы. Это ваша вина полностью, не моя. Так, текст. Есть у этой песни текст вообще? Я хочу понять. Интересно, это можно вообще? Ну, это просто какие-то буквы. Пелось здесь так. Привет, КДЧД. КДЧД. Что это значит? Напишите, если вы знаете, если вы общаетесь с людьми, которые по возрасту, как эта исполнительница, что такое КДЧД? Я не знаю, но хочу знать. Напишите, пока реклама.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Мне подсказывают слушатели. Думаю, что как дела, что делаешь. Это настолько молодежь обленилась, настолько у них не хватает времени на их супер-пупер важные дела, что они стали так сокращать слова, что ничего себе. Но если кто из прошлых времен, да, в тот момент, когда в нашу жизнь вошли СМС, помнит, как слова просто уменьшались на глазах, да, люди переставали писать «здравствуйте», начали писать «привет», потом «привет» это стало очень долго, стали писать «прив», потом вообще перестали писать, стали смайлики кидать, да, круто.

0: да, этот сайт с погодой. Открываю, он прекрасен, но он кидается цифрами взад-вперед. Сейчас показывает опять плюс 19, то есть там прохладнее стало немного. Так, ладно, пойдемте в час следующий. Там у нас новости. Они настолько позитивны, что я не знаю, как потом вас возвращать в эфир, чтобы хоть маленькая улыбка у вас появилась на мгновение.
1: Радио Комет.
0: Да, это не то, ты запускаешь. О, 8 утра.
2: В столице Чеховского района 8 часов утра.

0: радио «Карета».
1: Микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин стал одним из худших глав округов Подмосковья по итогам 2025 года. В правительстве региона подвели итоги работы глав округов, которые были сформированы на основе результатов опроса жителей на предмет их удовлетворенности качеством функционирования жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, экологии и других социально значимых сфер. Глава Чехова Михаил Собакин продемонстрировал один из худших результатов и вошел в тройку антилидеров рейтинга. По данным опросов положительно оценивают его работу всего около 30% жителей. Депутат муниципального совета и главный редактор газеты «Лапасня» Павел Хлюпин назвал ситуацию с обеспечением безопасности жителей округа критической и потребовал от главы отчета о том, где и какие убежища оборудованы и почему во время атак дронов не работает система оповещения. С таким заявлением он выступил в ходе очередного заседания муниципального совета. По его мнению, ситуация с обеспечением безопасности сложилась критическая, а исполнительные власти бездействуют на протяжении лет. Правда, в рамках самого мероприятия выступить ему не позволила председатель Галина Козина, поэтому обсуждение было вынесено, что называется, за скобки. «Наш город находится в зоне серьезнейшего риска. Тысячи беспилотников пролетают над нашими головами. Я видел районы и другие города, где безопасность поставлена на серьезную основу. У нас ничего в этом плане не сделано. Сегодня специально половину города прошел пешком и не увидел ни одной таблички с надписью «Убежище», ни одного указателя», – заявил Хлюпин.
2: Я сегодня созвонился с несколькими старшими по домам. Ни в одном подвале нет ключей, нет запаса питьевой воды, нет ни одного оборудованного должным образом подвала. У нас критическая ситуация с безопасностью. Нам здесь сказочки некоторые товарищи рассказывали, но реальное положение дел угрожающее. Это до первой жертвы. Мне сегодня показали кучу обломков, которые были сбиты над Чеховым. Игрушки закончились. Я кричу, взываю к депутатам, давайте возьмем ситуацию в свои руки. Нас уже подвели под серьезнейший риск. Серьезнейший риск, который мотивируют красивыми словами. То оповещений много, ничего у нас нет. По факту, давайте создадим комиссию. Я хочу, чтобы глава рассказал нам, как он подготовил город. Мы имеем право это знать. И жители обязаны это знать. Они испуганы, они требуют этого. Мы будем молчать, глазки закатывать, делать вид, что ничего не происходит, вот по ночным этим бахам и трахам, или все-таки мы откроем глаза и возьмемся за безопасность?
1: Глава Чехова Михаил Собакин решил учредить собственные награды, и соответствующее постановление опубликовала администрация. Награждение является формой поощрения исключительно за заслуги перед населением муниципального округа Чехов. Особые экономические показатели, достигнутые предприятиями по итогам полугодия или года, особые успехи в развитии учреждений социальной сферы, результативное участие в решении вопросов, значимых для муниципального округа, говорится в тексте документа. В перечне учреждаемых наград значится почетный знак за заслуги перед муниципальным округом Чехов, знаки за вклад в развитие здравоохранения, в развитие культуры, в развитие образования, в развитие промышленности и развитие спорта, за трудовое отличие, за гражданскую позицию, за родительские заслуги и за заслуги в предпринимательстве. Коммунальные организации Чехова оштрафовали за ненадлежащее содержание общедомового имущества в многоквартирных домах, длительные перерывы в горячем водоснабжении, подтопление подвалов, ошибки при начислении платы за содержание и ремонт жилья, а также за нарушения при обслуживании внутридомового газового оборудования и при рассмотрении обращений граждан. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территории и Государственному жилищному надзору Московской области. Отмечается, что всего на рассмотрение было вынесено 69 дел по поводу работы управляющих компаний из Чехова, Электростали, Балашихи, Павлово-Посадского, Богородского, Раменского и других округов. В Чехове в этом году будет открыто 25 пришкольных летних лагерей. В них отдохнет 2000 детей. Они будут находиться под присмотром в течение всего дня. Также сообщается, что 1 июня откроются детские досуговые площадки при домах культуры, в том числе в Чепелеве, Васькине, Новом Быту, Крюкове и многих других населенных пунктах. По данным Министерства социального развития Московской области, оздоровительная кампания в этом году стартует 29 мая.
3: Погода.
1: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность и до 30 тепла. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
0: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
3: Новости на радио Карета.

0: На радио «Комета».
1: Что ж, друзья, товарищи, я старый супермега крутейшего утреннего. Здрасте, всем утро доброе. Николай Николаевич здесь с вами. И 8.10. Это счет, видимо, в какой-то игре. Там все смотрят футболы какие-то. Я не смотрю футболы какие-то. Кто-то даже стал чемпионом. Я знаю, кто. Но это не важно совершенно. Почему? Потому что далее нам в эфир позвонит Наташа. Это робо-женщина. Она гораздо важнее, чем все остальное в мире. Почему? Потому что здесь это, наверное, единственное шоу на планете, в котором вообще не важны ваши знания. А важно просто угадать, что и как ответит робо-женщина. Понимаете, это первое шоу такое. Мы настолько шагнули вперед в развитии. О, Наташа звонит.
2: Здравствуйте, слушатели. Угу. Меня зовут Наташа.
1: Да.
2: 20 мая все поволжские регионы России отмечают День Великой реки, День Волги. И вот
1: реки.
2: Мой вопрос на сегодня. Волга протекает по территории 12 субъектов России. 15 субъектов России. 17 субъектов России.
1: Так, давайте выяснять. Говорит она, 20 мая все поволжские регионы России отмечают День Великой Реки, говорит Наташа нам. День Волги, с чем мы всех нас и поздравляем. Великая река. Бывал я на Волге неоднократно. Так, Волга протекает по территории. Внимание, вариант номер раз. 12 субъектов России. Вариант номер два. 15 субъектов России. И вариант номер три. 17 субъектов России. Как вы думаете? Пишите. 916-244-4-0044. Так. В телегу можно писать. В Макс. А телега как у нас там? Там же есть какие-то эти данные еще помимо номера. Комета, нижнее подчеркивание, FM. Телега. О. Так, какие варианты? 12 субъектов России, Волга протекает по их территории, 15 субъектов России, либо 17. Ага, угу. Ага, 16 пишет. Да, круто. Ха-ха. 15 пишет. Но напомню, в данном случае мы угадываем то, как ответит Наташа именно. 12. Угу. Она, возможно, и правильно ответит. Тут вариантов

0: Те, кто же живут на Камени, согласны, что Волга — главная река. Кама полноводнее и длиннее вместе слияния. Но я не помню, чтобы пелось издалека долго, текла река Кама. Понимаешь? Я такого не помню. Там про Волгу поется. Долго течет река Волга. Все. Застолбили место. Интересно, есть какие-нибудь песни про реку Кам? Давайте посмотрим. Река Кама. Чай впил. В 2001. Ну, давайте скачаем, послушаем. Кто знает эту композицию? Там, ну, Чайф вроде не замечен за какими-то плохими словами, да? Так. Не хочет качаться, так, а это. Так, отсюда не хочет качаться. Давайте в других источниках найдем чай. Скачать. Сейчас послушаем, давайте, что там Наташа ответит, и займемся дальше этим.
1: Волга протекает по территории 15 субъектов России. Тверская область, Московская область, Ярославская область, Костромская область. Дальше сами почитаете, я пошла.
0: Ага. Ты чё? Понятно, так, Чайф, мне надо скачать. Теперь стало интересно, что за песня такая. Кто-то слушал из вас, что за песня такая? Почему ничего не качается, не понимаю. О, вот это скачалось. Давайте откроем текст этой композиции еще.

0: Да, написали еще 17, но я не помню, что там Наташа ответила. Я прослушал, пока искал. Шоу становится захватывающим, шоу становится интересным. Ну давайте, чай в Кама река называется композиция.
1: Послушаем.
0: Барабасы.

0: другу.
1: А кто-то слышал вообще когда-нибудь эту композицию до этого момента?
0: Что мы уже почти старики. Комарика, помоги.
1: Комарика. Представляете, она написана в моменте того, как мы обсуждали...
0: Комарика, помоги.
1: Какая река дольше, какая река длиннее. У нас внезапная битва рек в утреннем супер-мега-крутейшем, потому что дальше вот так.

Так, это первый в мире хит-парад рек. Давайте, у нас два места в этом хит-параде. За какую реку вы голосуете? Пишите 916-244-0044. Это в Максе что-то там. И комет нижнее подчеркивание FM. Какая река круче? Давайте выбирать.

0: пишут камы. А я не видел каму никогда. Наверное, она похожа на реку. Каму только резина есть, я знаю, на машины. Вроде говорят, плохая или нет.
1: Течет река.
0: Я не знаю, насколько кощунственно смотреть фотографии реки Кама под композицию про Волгу. Я не знаю, чем я буду наказан за это.
1: Среди снегов.
0: Москва-река, это да, это. Да.
1: Течет моя.
0: Это еще раз проезжал мимо Москвы-реки и видел вот этих рыбаков, которые стоят, что там с уточками. Но единственное, чего я не видел, чтобы рядом с ними стояла хоть какое-нибудь ведерко, куда можно было бы положить рыбу. А значит это, что они идут туда просто стоять с уточками, потому что, ну, ты, значит, ничего и не поймал, раз тебе... Господи, сломалась у меня вся аппаратура. О, заработало. Значит, они ничего там и не ловят, понимаете? Это и потому что если ты ловишь рыбу, ее же надо куда-то класть. Они же не могут себе ее в штаны класть и идти домой довольны. Но я общался с человеком, который заядлый рыбак. Он со мной работает оператором на ТВ. И тема такая, говорит, я в Москве реке рыбачу. И вот такие рыбины, говорит. И вот такие рыбины. Ну и там они показывают все время размеры руками. И вот такие, говорит. Но я не верю, потому что я много раз проезжал, они стоят и не видел, что там происходит. Пишут, велосипед Кама шикарный был. В общем, по итогам нашего хит-парада рек победила Кама, если честно.

0: давайте, с удмуртского Кама это длинный, с обско-угорского это чистый, с зыряно-пермяцкого это сильно упал, и с древнерусского это камень. Пишут, что аппаратура поломалась за просмотр фоток Камы под песню «Волга». Да, это отвратительный поступок мой. Это 100%, так делать нельзя. Ну и достаточно.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
3: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
2: Кровельные материалы премиум-класса. Гибкое изделие.
0: Я обнаглею, прерву ролик. Мне в моменте послышалось: ищите качественные материалы из правительства.
3: Сантехника от ведущих производителей. Трубы, фитинги, крепеж.
2: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары. Доставка в день заказа, профессиональные консультации.
3: Выгодные цены от производителя.
2: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А. Строение 1. С 8 до 19.00 без выходных.
4: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
5: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

утвердили рекомендации по здоровому образу жизни для граждан. Рекомендации, давайте. Методические рекомендации по ЗОЖ, предназначенные для медицинских организаций, в которых работают центры здоровья и центры медицины здорового долголетия. Для коррекции образа жизни россиянам рекомендуют, записывайте. Завтракать в течение часа после пробуждения. Как это в течение часа? Надо час завтракать или в моменте. Желательно с 7 до 9 утра. Слушайте, как утреннее шоу прям. Вы можете под утреннее шоу завтракать. При этом завтрак должен быть самым сытным приемом пищи и составлять 30-40% дневного рациона. Ужинать минимум за 3 часа до сна, а между приемами пищи выдерживать интервалы по 4-5 часов. Это первое. Второе. Максимально сократить или исключить из рациона полуфабрикаты, колбасы, готовые соусы, типа майонез, белый хлеб, идиот, понимаешь, сладости, выпечку, сахар, сладкие напитки и пакетированные соки. Также ограничить употребление наваристых мясных бульонов. Короче, вычеркнули все. А что кушать тогда? Так, после пробуждения выпивать стакан воды комнатной температуры или слегка теплой воды. Но если вы с вечера там налили собаке или кошкам воды, вот ее и пейте. Она как раз тепленькая. Поддерживать водный баланс в течение дня и пить по 100-150 мл воды за 20-30 минут до еды. Ежедневно проходить не менее 7000 шагов. Уделять прогулкам 30-50 минут в день. А где их найти, 30-50 минут свободного времени, чтобы просто шагать? Чаще пользоваться лестницей вместо лифта. А при сидячей работе вставать и разминаться хотя бы раз в час. Да, еще не закончилось все это. Я так понимаю, мы вообще ничего из этого не выполняем. Хорошо, но еще два пункта, которые мы опять-таки не выполняем. Спать 7-9 часов в темной комнате с температурой 18-20 градусов. Избегать экранов на 1-2 часа до сна. Имеется в виду телеки, имеется в виду всякие смартфоны. Не употреблять кофеин после 14.00 и отказаться от алкоголя. Ну, надо вообще на всю жизнь, но вот здесь пишут минимум за 3 часа до сна. Ну, а для снижения стресса, это последний пункт, у вас уже исписался весь блокнот, но не переживайте. Вот последний пункт. Для снижения стресса практиковать медитацию, внимание, и дыхательные упражнения. Вот эти. Устраивать вечерние прогулки перед сном, записывать несколько позитивных событий дня в дневник благодарности. Не зря дочитали. Слушайте, а с каких это пор власти России знают о том, что у каждого из нас есть дневник благодарности? Напишите, пожалуйста, друзья, товарищи, у кого под подушкой спрятан дневник благодарности, куда вы записываете несколько позитивных событий дня? Я, если честно, вот если, например, взять вчерашний день, даже не знал бы, что записать туда. Что бы мне такого записать? Какие-то события, наверное, позитивные. Дневник благодарности был бы пуст. Дневник благодарности. Надо запомнить.

Короче, теперь правило такое. Прежде чем написать что-то на радио «Комета», подумай, насколько это подходит твоему дневнику благодарности. Если не подходит, не пиши.

0: что будет сегодня ночью? Расскажи нам. Не. Так, ну ладно, что тянуть-то, если всем и так известен на ответ правильно?
1: Словно летчик.
0: Угу, так называется композиция. Ну а группа называется «Мечтать».
1: Днем и ночью таю от горя.
0: Не, может, они где-то и есть. Давайте посмотрим, может, они что-то выпускают.
1: Ты так далека.
0: Слушайте, если Глызин выпустил композицию, то

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес

0: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферополь. Ропольское, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Питерская викторина.
6: Викторина. Что ж, у нас на очереди питерская викторина. Это та тема, где надо быть очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень внимательным. И если до этого вы слушали эфир очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень невнимательно, то сейчас надо слушать его очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень внимательно. Почему? Потому что мы берем три композиции по питерской традиции, расчленяем их как попало, раскладываем в разные пакеты, даем вам послушать, ну а потом...

0: Такая композиция. Я надеюсь, вы были очень-очень-очень-очень-очень внимательными. Какая композиция сыграла третьей? Пишите. Так, комет нижнее подчеркивание FM это телега. И 916-244-0044 это Макс. Третья, какая была композиция? Как вы услышали, как вы поняли? Вот кто бы знал, да, что в моменте вам понадобится ваше внимание, а? Вы думали, ой, сидит там человек чуть на фоне, ба-ба-ба-бу-бу-бу, тра-ля-ля. Нет, так не пойдет. Вы сейчас с треском просто проиграете в этой рубрике, и это будет позор, который вы запишете в свой дневник благодарности сегодня вечером. Это первое, что вы туда запишете. 13 секунд. Пишут Texas. Но я не знаю, принять ли. А композиция как называется? 7 секунд осталось. 6 секунд. 5, 4, 3. Texas. Ну, Texas, ладно. Ну, ладно, за то, что вспомнили хотя бы название группы с таким... Ну, чуть-чуть. Ладно, принимаю.
1: Питерская. Питерская викторина. Викторина.
0: А там прям пелось название этой композиции. Summer Sun. Ну и действительно, Texas. Texas.

0: Диамета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

И вы постоянно, а если быть более точным, никогда не спрашиваете, почему я не ставлю в эфир композиции для пацанов на заниженных, в усмертонированных точилах. Почему?

Что ж, на сегодня я все сказал. Давайте расходиться. Ну, вот далеко от комет не уходите, конечно, а я поеду на работу. Давайте удачи всем. До завтра.

0: на радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин стал одним из худших глав округов Подмосковья по итогам 2025 года. В правительстве региона подвели итоги работы глав округов, которые были сформированы на основе результатов опроса жителей на предмет их удовлетворенности качеством функционирования жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, экологии и других социально значимых сфер. Глава Чехова Михаил Собакин продемонстрировал один из худших результатов и вошел в тройку антилидеров рейтинга. По данным опросов, положительно оценивают его работу всего около 30% жителей. Депутат муниципального совета и главный редактор газеты «Лопасня» Павел Хлюпин назвал ситуацию с обеспечением безопасности жителей округа критической и потребовал от главы отчета о том, где и какие убежища оборудованы и почему во время атак дронов не работает система оповещения. С таким заявлением он выступил в ходе очередного заседания муниципального совета. По его мнению, ситуация с обеспечением безопасности сложилась критическая, а исполнительные власти бездействуют на протяжении лет. Правда, в рамках самого мероприятия выступить ему не позволила председатель Галина Козина, поэтому обсуждение было вынесено, что называется, за скобки. Наш город находится в зоне серьезнейшего риска. Тысячи беспилотников пролетают над нашими головами. Я видел районы и другие города, где безопасность поставлена на серьезную основу. У нас ничего в этом плане не сделано. Сегодня специально половину города прошел пешком и не увидел ни одной таблички с надписью «Убежище», ни одного указателя, заявил Хлюпин.
2: Сегодня созвонился с несколькими старшими по домам. Ни в одном подвале нет ключей, нет запаса питьевой воды, нет ни одного оборудованного должным образом подвала. У нас критическая ситуация с безопасностью. Нам здесь сказочки некоторые товарищи рассказывали, но реальное положение дел угрожающее. Это до первой жертвы. Мне сегодня показали кучу обломков, которые были сбиты над Чеховым. Игрушки закончились. Я кричу, взываю к депутатам, давайте возьмем ситуацию в свои руки. Нас уже подвели под серьезнейший риск. Серьезнейший риск, который мотивируют красивыми словами. То оповещений много, ничего у нас нет по факту. Давайте создадим комиссию. Я хочу, чтобы глава рассказал нам, как он подготовил город. Мы имеем право это знать. И жители обязаны это знать. Они испуганы, они требуют этого. Мы будем молчать, глазки закатывать, делать вид, что ничего не происходит, вот по ночным этим бахам и трахам, или все-таки мы откроем глаза и возьмемся за безопасность?
1: Глава Чехова Михаил Собакин решил учредить собственные награды. Соответствующее постановление опубликовала администрация. Награждение является формой поощрения исключительно за заслуги перед населением муниципального округа Чехов. Особые экономические показатели, достигнутые предприятиями по итогам полугодия или года, особые успехи в развитии учреждений социальной сферы, результативное участие в решении вопросов, значимых для муниципального округа, говорится в тексте документа. В перечне учреждаемых наград значится почетный знак за заслуги перед муниципальным округом Чехов, знаки за вклад в развитие здравоохранения, в развитие культуры, в развитие образования, в развитие промышленности и развитие спорта, за трудовое отличие, за гражданскую позицию, за родительские заслуги и за заслуги в предпринимательстве. Коммунальные организации Чехова оштрафовали за ненадлежащее содержание общедомового имущества в многоквартирных домах, длительные перерывы в горячем водоснабжении, подтопление подвалов, ошибки при начислении платы за содержание и ремонт жилья, а также за нарушения при обслуживании внутридомового газового оборудования и при рассмотрении обращений граждан. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территории и Государственному жилищному надзору Московской области. Отмечается, что всего на рассмотрение было вынесено 69 дел по поводу работы управляющих компаний из Чехова, Электростали, Балашихи, Павлово-Посадского, Богородского, Раменского и других округов. В Чехове в этом году будет открыто 25 пришкольных летних лагерей. В них отдохнет 2000 детей. Они будут находиться под присмотром в течение всего дня. Также сообщается, что 1 июня откроются детские досуговые площадки при домах культуры, в том числе в Чепелеве, Васькине, Новом Быту, Крюкове и многих других населенных пунктах. По данным Министерства социального развития Московской области, оздоровительная кампания в этом году стартует 29 мая.
3: Погода.
1: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность и до 30 тепла. Ветер северный 1,3 метра в секунду, атмосферное давление в норме.
0: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
3: Новости на радио «Комета».
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
5: Нет, это неправда.
4: Подождите, а как же яблоки?
5: Это тоже не соответствует действительности.
4: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
5: Никакого авокадо.
4: Ну что же тогда полезно?
5: Что полезно? Полезно слушать, почитать.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета 92,6

0: Комета.
1: 92.6 FM.
0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Вице-спикер Госдумы предложил наносить на продукты фактическую дату их приготовления и дату упаковки. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Идея на миллион.
2: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил наносить на продукты фактическую дату их приготовления и дату упаковки. Обращение с соответствующим предложением главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. Предлагаю внести изменения в технический регламент «Пищевая продукция» в части ее маркировки, дополнив требования к маркировке кулинарной продукции обязательным указанием двух дат – фактического времени приготовления, начала технологического процесса и времени упаковки и фасовки, сказано в документе. Вице-спикер отметил, что в настоящее время на продуктах указывается дата изготовления, к которой относится упаковка продукции. По его словам, данный подход создает серьезную лазейку для недобросовестных производителей кулинарной продукции, салатов, готовых блюд и полуфабрикатов.
0: Закрома Родины.
2: Россия в апреле увеличила закупки яблок из Бразилии. Так, российские компании в апреле ввезли бразильские яблоки на 2 200 000 долларов против 634 тысяч годом ранее. Сумма закупок подскочила в 3,5 раза в годовом выражении. Согласно расчетам, импорт достиг максимума с мая 2021 года, когда было ввезено яблок на 3 миллиона 300 тысяч. По итогам апреля Россия стала вторым крупнейшим покупателем бразильских яблок. В тройку главных импортеров также вошли Индия и Саудовская Аравия.
0: Ищу работу днем с огнем.
2: Количество круглосуточных продуктовых магазинов в России за год сократилось на 7-8. В марте, по данным 2GIS, в крупнейших городах работало более 4800 таких объектов, что на 6% меньше показателей годом ранее. Ритейлеры закрывают такие объекты, стремясь оптимизировать расходы, поскольку торговля в ночное время на фоне роста популярности онлайн-доставки становится неэффективной. Основная причина – возрос затраты на содержание круглосуточных точек. По трудовому законодательству ночные смены оплачиваются в повышенном размере, минимум плюс 20% к часовой ставке. В условиях дефицита кадров и растущей конкуренции со стороны сервисов доставки, которые работают круглосуточно, многие сети пересматривают график работы, закрывая часть магазинов или сокращая часы их работы до 22-23 часов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
3: Радио Комета 92.6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов консультантов 2020.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Работающим пенсионерам в России предложили предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 3 календарных дней в году. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, сообщает ТАСС. Законопроект, который в ближайшее время внесут в Нижнюю палату парламента, предполагает внесение поправок в Трудовой кодекс Российской Федерации. Согласно задумке авторов, продолжительность дополнительного отдыха будет определяться коллективным договором или внутренними правилами организации, но главное условие – он не может быть короче 3 дней. Летом плата за жилищно-коммунальные услуги может снизиться на 33-47% из-за планового отключения горячей воды. Об этом сообщил первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости. Если горячую воду отключили на плановые 10-14 дней, платеж квитанции за эту услугу может стать ниже. По словам депутата, теперь, чтобы добиться перерасчета платы при отсутствии воды, не надо писать заявление и собирать подписи соседей. С 26 года процесс начал проходить в беззаявительном порядке. Зафиксировать слишком большой перерыв должны сами управляющие компании и отразить это в ближайшей платежке. И в завершении выпуска: регулярные тренировки и здоровое питание способствуют продлению здоровых лет жизни, однако решающее значение для долголетия имеют сон и управление стрессом. Экспертов цитирует издание Daily Mail. Согласно исследованиям, в среднем продолжительность здоровой жизни на 10-20 лет меньше, чем продолжительность жизни в целом. В США этот разрыв составляет более 12 лет, а в мире у женщин он, как правило, еще больше, чем у мужчин. Чтобы приблизить общую продолжительность жизни к здоровой, эксперты призывают к отказу от курения, регулярной физической активности и правильному питанию с достаточным количеством клетчатки и белка в рационе. Такие привычки доказано снижают общую смертность и риск развития хронических заболеваний. Не менее важную роль играет и полноценный сон. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
4: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
3: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов

0: Радио Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Кондиционер для футболок от Sony. Sony расширила линейку портативных кондиционеров, выпустив модель Ren Pocket Pro Plus с улучшенными характеристиками. Компактное устройство крепится на шею пользователя и помогает контролировать температуру тела в летнюю жару. Вендор утверждает, что по сравнению с моделью предыдущего поколения, новинка охлаждает своего владельца на 20% эффективнее. Конструкция способна снизить температуру в зоне обдува на 2 градуса Цельсия, что будет ощутимым даже во время движения. Изменился и дизайн. Теперь конструкция портативного кондиционера включает гибкое нашейное крепление, предотвращающее смещение основного блока во время ходьбы. Кроме того, направление выхода воздуха теперь можно регулировать. Внутри установлены 2 термомодуля и система датчиков для мониторинга температуры кожи. В мобильном приложении можно установить целевую температуру или выбрать авторежим, который будет автоматически регулировать мощность в зависимости от изменения окружающей среды. При желании управлять работой гаджета можно и вручную, при помощи кнопок на корпусе. Sony заявляет, что встроенный АКБ обеспечивает до 15 часов работы устройства в режиме интеллектуального охлаждения. Sony Ren Pocket Pro Plus поступит в продажу летом 2026 года. Цена портативного кондиционера пока не объявлена. На этом пока все. Услышимся!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте. Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
0: Радио «Комета». Реклама.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Чехов. Зерно и корма.
6: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
5: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
6: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
5: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин стал одним из худших глав округов Подмосковья по итогам 2025 года. В правительстве региона подвели итоги работы глав округов, которые были сформированы на основе результатов опроса жителей на предмет их удовлетворенности качеством функционирования жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, экологии и других социально значимых сфер. Глава Чехова Михаил Собакин продемонстрировал один из худших результатов и вошел в тройку антилидеров рейтинга. По данным опросов, положительно оценивают его работу всего около 30% жителей. Депутат муниципального совета и главный редактор газеты «Лопасня» Павел Хлюпин назвал ситуацию с обеспечением безопасности жителей округа критической и потребовал от главы отчета о том, где и какие убежища оборудованы и почему во время атак дронов не работает система оповещения. С таким заявлением он выступил в ходе очередного заседания муниципального совета. По его мнению, ситуация с обеспечением безопасности сложилась критическая, а исполнительные власти бездействуют на протяжении лет. Правда, в рамках самого мероприятия выступить ему не позволила председатель Галина Козина, поэтому обсуждение было вынесено, что называется, за скобки. Наш город находится в зоне серьезнейшего риска. Тысячи беспилотников пролетают над нашими головами. Я видел районы и другие города, где безопасность поставлена на серьезную основу. У нас ничего в этом плане не сделано. Сегодня специально половину города прошел пешком и не увидел ни одной таблички с надписью «Убежище», ни одного указателя, заявил Хлюпин.
3: Я сегодня созвонился с несколькими старшими по домам. Ни в одном подвале нет ключей, нет запаса питьевой воды, нет ни одного оборудованного должным образом подвала. У нас критическая ситуация с безопасностью. Нам здесь сказочки некоторые товарищи рассказывали, но реальное положение дел угрожающее. Это до первой жертвы. Мне сегодня показали кучу обломков, которые были сбиты над Чеховым. Игрушки закончились. Я кричу, взываю к депутатам, давайте возьмем ситуацию в свои руки. Нас уже подвели под серьезнейший риск. Серьезнейший риск, который мотивируют красивыми словами. То оповещений много, ничего у нас нет. По факту, давайте создадим комиссию. Я хочу, чтобы глава рассказал нам, как он подготовил город. Мы имеем право это знать. И жители обязаны это знать. Они испуганы, они требуют этого. Мы будем молчать, глазки закатывать, делать вид, что ничего не происходит, вот по ночным этим бахам и трахам, или все-таки мы откроем глаза и возьмемся за безопасность?
2: Глава Чехова Михаил Собакин решил учредить собственные награды. Соответствующее постановление опубликовала администрация. Награждение является формой поощрения исключительно за заслуги перед населением муниципального округа Чехов. Особые экономические показатели, достигнутые предприятиями по итогам полугодия или года, особые успехи в развитии учреждений социальной сферы, результативное участие в решении вопросов, значимых для муниципального округа, говорится в тексте документа. В перечне учреждаемых наград значится почетный знак за заслуги перед муниципальным округом Чехов, знаки за вклад в развитие здравоохранения, в развитие культуры, в развитие образования, в развитие промышленности и развитие спорта, за трудовое отличие, за гражданскую позицию, за родительские заслуги и за заслуги в предпринимательстве. Коммунальные организации Чехова оштрафовали за ненадлежащее содержание общедомового имущества во многоквартирных домах, длительные перерывы в горячем водоснабжении, подтопление подвалов, ошибки при начислении платы за содержание и ремонт жилья, а также за нарушения при обслуживании внутридомового газового оборудования и при рассмотрении обращений граждан. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территории и Государственному жилищному надзору Московской области. Отмечается, что всего на рассмотрение было вынесено 69 дел по поводу работы управляющих компаний из Чехова, Электростали, Балашихи, Павлово-Посадского, Богородского, Раменского и других округов. В Чехове в этом году будет открыто 25 пришкольных летних лагерей. В них отдохнет 2000 детей. Они будут находиться под присмотром в течение всего дня. Также сообщается, что 1 июня откроются детские досуговые площадки при домах культуры, в том числе в Чепелеве, Васькине, Новом Быту, Крюкове и многих других населенных пунктах. По данным Министерства социального развития Московской области, оздоровительная кампания в этом году стартует 29 мая.
4: Погода.
2: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность и до 30 тепла. Ветер северный 1,3 метра в секунду, атмосферное давление в норме.
0: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
1: Новости на радио «Карета».
4: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!
1: Радио «Комета» 92.6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов-консультантов. 2020.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: На дальней станции сойду. Право покоя.
0: Комета.
2: Сядут скорый поезд, сяду длинный поезд ночью соловьиною. Далеко отсюда убегу и скроюсь, и на пике сгину.
0: Комета.
2: Может,

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Более 84 тысяч россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Согласно данным ведомства, неделей ранее количество обращений было почти вдвое меньше – 43 тысячи. Наибольшее количество обращений было зафиксировано в медицинских учреждениях Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Томской, Костромской и Новосибирской областей, а также Красноярского края. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать на госуслугах сервис для досудебных уведомлений о нарушении тишины. Письмо с такой инициативой он направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сообщает ТАСС. По задумке автора инициативы, через портал жильцы смогут жаловаться на своих соседей, из чьих квартир регулярно доносится шум. В результате этим соседям в личный кабинет на госуслугах автоматически будут приходить официальные предупреждения с просьбой соблюдать нормы тишины. Чернышов отмечает, что похожий механизм уже работает с парковочными нарушениями, а значит, сделать такой сервис на госуслугах технически реально. По замыслу депутата, если на одну квартиру поступит более 3 жалоб от разных соседей в течение 1 месяца, данные будут передаваться в полицию для последующей профилактической работы участковых с нарушителями режима тишины. И в завершении выпуска: россияне стали чаще брать музыку с собой, скачивают любимые треки заранее, чтобы слушать их вне дома. Об этом сообщил газете «Ру» музыкальный сервис «Звук» со ссылкой на внутренние данные. Как свидетельствуют аналитики сервиса, с июля 2025 года по начало мая 2026 время офлайн-прослушивания выросло на 36%, при этом среднее дневное число офлайн-слушателей выросло на 13%. При этом онлайн-аудитория сервиса, отметили в «Звуке», также продолжает расти. Пользователи заранее формируют личный каталог треков, чтобы возвращаться к любимой музыке в любой момент и в любом месте, независимо от покрытия сети, добавляют представители платформы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
3: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. По

0: лето. 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем начинается. Жара сегодня. Жара у меня в студии, так что надо будем охлаждаться. Будем охлаждаться хорошей музыкой. Группа Тычин начинает наш концерт бесплатных заявок, приветов и пожеланий. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Далее дорожные новости, Зизи Топ. Если у кого-то есть пожелания, присылайте ваши заявки по телефону 8-916-244-00-44. И я сегодня буду с вами целый день, до 14.00, и далее в программе «Вечерний Чехов». Программа «Романтика» тоже ожидается, поэтому сегодня заявок должно быть в 3 раза больше. Во всяком случае, я всегда на это надеюсь. Все, начинаем с музыки, Тычин и Зизи Топ, и далее по вашим заявкам, приветам и пожеланиям и нашему заготовленному трек-листу.
0: Рабочий полдень на комете.

Новости. В Госдуме упростили процедуры оформления пьяных водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне стали реже жаловаться на ОСАГО. По статистике Банка России, в первом квартале ведомство получило около 2000 жалоб на нарушение прав. Это на 35% меньше, чем годом ранее. Самые распространенные причины обращений – неверный расчет коэффициента, бонус-малус и нарушение сроков выплаты возмещений. Улучшение статистики не говорит о полном решении проблем с ОСАГО. Но в последние годы система стала прозрачнее. И это факт. В Госдуме упростили процедуру оформления пьяных водителей. Основания для наказания не изменились, но бумажной работы у инспекторов ГИБДД будет меньше. Больше не нужно заполнять протоколы об отстранении водителя от управления и задержании автомобиля. Их заменили отметки в основном протоколе. В итоге из 5 документов осталось 3. Акт о свидетельствовании, направление на медицинскую проверку и протокол об административном правонарушении. В России растет спрос на нелегальные услуги такси. Координируются они сейчас через сообщества, каналы и чаты в соцсетях. В основном ВКонтакте и Телеграм. По оценкам СМИ, 2 года назад таких каналов было около 4000. Сейчас больше 11. Динамику связывают с усилением регулирования рынка такси. Водители пытаются обходить ограничения, а пассажиры ищут поездки подешевле. Но надо учитывать, что для всех нелегальные поездки создают дополнительные риски в плане правонарушений. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Привет, слушатели Радио «Комета». Это Джелли Найт. Слушайте мой трек «Ревность» на FM-волнах 92.6 FM. Хорошего дня. Люблю.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-00-44.
1: Рабочий полдень на комете. Радио «Комета». Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, сегодня 20 мая, среда. Как говорится, половина недели. Неделя хорошая, во всяком случае, летняя, как положено. В общем, надеюсь, что под таким флагом лето наше и пройдет. Ну, уж, как говорится, намучились мы с этой зимой и осенью, поэтому уже заслужили мы хорошее лето. Между тем пришла заявка от Владимира, на его тезку Владимира Кузьмина, композиция «Крик моей души». Владимир, сейчас все будет. И далее, может быть, не знаю, немножко диска какого-нибудь хорошего разбавим, так сказать, для разгона. Вот, поэтому присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания по телефону 8-916-244-2044. Наш телеграм-канал, портал лапасня.ру доступен, соответственно, ВКонтакте, также в Максе. Вот, поэтому любыми доступными мессенджерами стучитесь, звоните, я буду с удовольствием с вами. Вот, поэтому у меня сегодня такая ударная смена. Вот, и сегодня я буду с вами также вечером в вечернем Чехове, поэтому попробую что-нибудь вам, каких-нибудь хороших новостей накрутить. Поэтому давайте мы, пожалуй, сейчас начнем с Владимиров, одного Владимира Кузьмина, а второго заявителя Владимира. Вот, и немного диска, сейчас посмотрю, что сюда можно будет хорошего поставить.
0: Рабочий полдень на комете.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
0: Радио Комета. Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Между тем, у меня заявка от Зульфии. Игорь, привет, пожалуйста, поставь для девушек всех, которые сами себе делают праздник и подарок. Легкие мышь, Виталий Черницкий. Я сошью тебе рубаху. Игорь Туринский. Не любить друг друга дважды. Ну, начнем мы с мышки тогда. А остальные треки будут в следующем часе.

ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8 916 244 0044.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17. А также Симферопольское шоссе, владение 9, строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень плавно отбивает первый час. Я перехожу во второй. После выпуска новостей мы с вами встречаемся вновь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Между тем у меня заявка от девчонок, которые еще попросили еще две песни. Я их объявлю уже в следующем часе. Ну, а пока с веселой такой танцевалочкой мы переходим во второй час и в новости. 8-916-244-00-44. Пишите, звоните. Я с вами до 14.00 сегодня. Ну и еще, естественно, до вечера.
0: Рабочий полдень на комете.

0: на радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин стал одним из худших глав округов Подмосковья по итогам 2025 года. В правительстве региона подвели итоги работы глав округов, которые были сформированы на основе результатов опроса жителей на предмет их удовлетворенности качеством функционирования жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, экологии и других социально значимых сфер. Глава Чехова Михаил Собакин продемонстрировал один из худших результатов и вошел в тройку антилидеров рейтинга. По данным опросов, положительно оценивают его работу всего около 30% жителей. Депутат муниципального совета и главный редактор газеты «Лапасня» Павел Хлюпин назвал ситуацию с обеспечением безопасности жителей округа критической и потребовал от главы отчета о том, где и какие убежища оборудованы и почему во время атак дронов не работает система оповещения. С таким заявлением он выступил в ходе очередного заседания муниципального совета. По его мнению, ситуация с обеспечением безопасности сложилась критическая, а исполнительные власти бездействуют на протяжении лет. Правда, в рамках самого мероприятия выступить ему не позволила председатель Галина Козина, поэтому обсуждение было вынесено, что называется, за скобки. «Наш город находится в зоне серьезнейшего риска. Тысячи беспилотников пролетают над нашими головами. Я видел районы и другие города, где безопасность поставлена на серьезную основу. У нас ничего в этом плане не сделано. Сегодня специально половину города прошел пешком и не увидел ни одной таблички с надписью «Убежище», ни одного указателя», — заявил Хлюпин.
2: Сегодня созвонился с несколькими старшими по домам. Ни в одном подвале нет ключей, нет запаса питьевой воды, нет ни одного оборудованного должным образом подвала. У нас критическая ситуация с безопасностью. Нам здесь сказочки некоторые товарищи рассказывали, но реальное положение дел угрожающее. Это до первой жертвы. Мне сегодня показали кучу обломков, которые были сбиты над Чеховым. Игрушки закончились. Я кричу, взываю к депутатам, давайте возьмем ситуацию в свои руки. Нас уже подвели под серьезнейший риск. Серьезнейший риск, который мотивирует красивыми словами. То оповещений много, ничего у нас нет. По факту, давайте создадим комиссию. Я хочу, чтобы глава рассказал нам, как он подготовил город. Мы имеем право это знать. И жители обязаны это знать. Они испуганы, они требуют этого. Мы будем молчать, глазки закатывать, делать вид, что ничего не происходит, вот по ночным этим бахам и трахам, или все-таки мы откроем глаза и возьмемся за безопасность?
1: Глава Чехова Михаил Собакин решил учредить собственные награды. Соответствующее постановление опубликовала администрация. Награждение является формой поощрения исключительно за заслуги перед населением муниципального округа Чехов. Особые экономические показатели, достигнутые предприятиями по итогам полугодия или года, особые успехи в развитии учреждений социальной сферы, результативное участие в решении вопросов, значимых для муниципального округа, говорится в тексте документа. В перечне учреждаемых наград значится почетный знак за заслуги перед муниципальным округом Чехов, знаки за вклад в развитие здравоохранения, в развитие культуры, в развитие образования, в развитие промышленности и развитие спорта, за трудовое отличие, за гражданскую позицию, за родительские заслуги и за заслуги в предпринимательстве. Коммунальные организации Чехова оштрафовали за ненадлежащее содержание общедомового имущества в многоквартирных домах, длительные перерывы в горячем водоснабжении, подтопление подвалов, ошибки при начислении платы за содержание и ремонт жилья, а также за нарушения при обслуживании внутридомового газового оборудования и при рассмотрении обращений граждан. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территории и Государственному жилищному надзору Московской области. Отмечается, что всего на рассмотрение было вынесено 69 дел по поводу работы управляющих компаний из Чехова, Электростали, Балашихи, Павлово-Посадского, Богородского, Раменского и других округов. В Чехове в этом году будет открыто 25 пришкольных летних лагерей. В них отдохнет 2000 детей. Они будут находиться под присмотром в течение всего дня. Также сообщается, что 1 июня откроются детские досуговые площадки при домах культуры, в том числе в Чепелеве, Васькине, Новом Быту, Крюкове и многих других населенных пунктах. По данным Министерства социального развития Московской области, оздоровительная кампания в этом году стартует 29 мая.
3: Погода.
1: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность и до 30 тепла. Ветер северный 1,3 метра в секунду, атмосферное давление в норме.
0: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
3: Новости на радио «Комета».
4: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять: воскресенье начинается не сразу.
5: Каждое воскресенье теперь начинается не сразу. С 9 до 11 утра на радио «Комета».
6: Мой группа «Арабески» и вы слушаете радио «Комета».

рабочий полдень с игры продолжается. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. У меня же тема, у меня заявки, которые пришли еще дополнения. Сегодня еще, кстати, день рождения одного из исполнителей, которые откликнулись на наше предложение прислать джингл для радио «Комета». Это отечественный исполнитель, у которого сегодня день рождения. Ну вот я, пожалуй, с ним сейчас и займусь. А пока Сиси Кейдж и реклама.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да, выполним. Быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио 92.6 FM. Комета. Рабочий полдень. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. Между тем я перехожу снова к заявкам. Зульфия пишет: Игорь, привет, пожалуйста, поставьте для нас девушек Виталий Черницкий «Я сошью себе рубаху». Игорь Туринский: не полюбить друг друга дважды. Спасибо за эфир. Ну и вам спасибо, что пишете. Поэтому с Игоря Туринского начнем. Виталий Черницкий дальше будет шить себе рубаху. И Эдуард пишет: а еще сегодня 51-й день рождения, отмечает наш любимый певец Шура. Его тоже надо не забыть, обязательно поздравить какой-нибудь хорошей песней. Эдуард, спасибо, что напомнили, а то ведь правда ведь мог забыть. Надо написать директору, потому что у нас такая была взаимная, дружная, так сказать, деловая связь вот с директоратом Шуры и самим артистом, который прислал поздравление, ну, как поздравление, приветствие на радио «Комета», которая сейчас прозвучит, да. И, естественно, песню поставим, да. Счастливчики, все-таки те, кто родились в конце мая, в самое шикарное время года, когда начинаются легкие каникулы, сезон отпусков, и впереди маячит целое лето. Ну, я летом родился, например, ни о чем, даже не жалею, в хорошем, кстати, месяце. Вот. Так что Марка Тишмана мы сейчас сыграем «Здравствуй, лето». Сыграли уже, да. И... В общем, вот так вот, по поводу грядущего лета. Ну, в общем, начнем с девчонок. Значит, будет у нас сейчас Игорь Туринский, дальше Виталий Черницкий, Шура и Сэм Браун. 8-916-244-00-44, телефон прямого эфира.
0: Рабочий полдень на камере.

не могу к тебе стремиться. Всему бывает, видимо, предел. Увы, в тебя мне дважды не влюбиться. Перегорел, увы, перегорел. За время нашей длительной разлуки я начал постепенно забывать.

уходим вместе насовсем. Но ты, любовь, легко так променяла на мужа, на налаженный ваш быт. Я больше не люблю, чтобы ты знала, а значит, не держу совсем обид. Живи в семье и будь всегда спокойна.

напрасно я жалел. Не только ложь одну в тебе заметил, прекрасного немало.

не возвратить назад. Былую страсть не возвратить назад.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

0: Планета. Реклама.
1: Ребята, я вчера...
2: Защита заемщиков.
1: Комета.
2: Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь. Не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.

0: Пойдемте уже, не будем терять время.
1: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
2: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается, но это не значит, что заявки сегодня будут все закончены. Нет, сегодня будут еще «Вечерний Чехов», а также программа «Романтика», поэтому заявок можно будет присылать нам сюда достаточно. Можно прислать их заранее, поэтому мы уже будем знать, в какое время их лучше вам поставить, если у вас таковое условие имеется, да? Или, соответственно, присылайте их во время эфира. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Я беру маленькую паузу на обед. И, естественно, скажу, что вот сегодня, 20 мая 1991 года, принятие в Советском Союзе закона о порядке въезда и выезда советских граждан за рубежом, снятие ограничений загранпоездок. Я вот пока во время эфира сидел, мне вот знакомая позвонила и говорит: мне сегодня подарок сделали, путевку на Мальдивы. Поэтому не ищите, не ждите. Я прям вот буквально собираю чемодан и уезжаю срочно в аэропорт. Ну, это здорово, вот так вот, такие неожиданные подарки получать. Хотя, как-то странно, почему Мальдивы получили такое профильное направление. Сначала была Турция, потом Египет, ну, много чего, а теперь Мальдивы. Вот, поэтому, ну, на Земле много хороших мест, куда можно посетить. Я думаю, что эти места надо самому открывать. Самому открывать, и потом, может быть, как-то их про них другим рассказывать. Вот. Поэтому действительно есть экзотические места, помимо Мальдив и Фиджи, и не знаю, Карибские острова, какие-нибудь Кюрасау, еще что-нибудь там действительно красиво. И главное, уютно, и народу, так сказать, лишнего не будет маячить перед глазами. Все, Линда Джоруса оставляет меня и вас с радио «Комета», и композиция называется «You're the One», а мы встретимся с вами буквально вечером после выпуска новостей в 18 часов 5 минут. Все, всем пока, с вами был Игорь, и до встречи в программе «Вечерний Чехов» вечером.
0: Рабочий полдень

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации необходимо увеличить до 60 тысяч рублей в месяц. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Сергей Миронов. Парламентарий прокомментировал прогноз Министерства экономразвития России, согласно которому рост реальных доходов населения в 2026 году составит 1,6%. Миронов отметил, что следует повышать зарплаты тем, кто создает общественное богатство, а не наживается на нем. Нужно переходить к поквартальной индексации пенсии с учетом инфляции, повышать стипендии, отменять подоходный налог для малоимущих, избавлять граждан от долгов. Именно тогда, подчеркнул депутат, будет получен реальный, а не статистический рост доходов. Рособорнадзор определил нарушения, за которые участников ЕГЭ-2026 могут удалить из пункта проведения экзамена. Об этом, ссылаясь на соответствующий документ, сообщает РИА Новости. Так, удаление с ЕГЭ может последовать за выполнение задания не самостоятельно, а общение с другими сдающими в аудитории. Аналогичная мера может быть применена за обнаруженные у участника средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Кроме того, всем находящимся в пункте проведения экзамена запрещено передавать участникам ЕГЭ шпаргалки, средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру. Нарушение этого запрета тоже может привести к удалению. И в завершении выпуска. Россияне утром раскаиваются в вечерних покупках. Около 38% россиян, которые совершают покупки вечером, признались, что утром, скорее всего, не купили бы ту же самую вещь. Об этом пишет газета.ру. 62% респондентов заявили, что вечером им психологически легче решиться на покупку или повышение ставки. По словам экспертов, утром человек лучше понимает, сколько может потратить за день, а к вечеру эта рамка часто размывается, особенно если человек не вышел за свой условный бюджет. На этом фоне покупка становится способом наградить себя, быстро получить положительные эмоции или устроить себе отложенный подарок на тот день, когда придет заказ, сказал эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
3: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
3: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов «Живой звук» в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
3: Да! То, что надо.
1: На радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
2: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
1: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
2: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
1: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
2: Выгодные цены от производителя.
1: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2020.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
5: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
4: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
5: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
4: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
5: Выгодные цены от производителя.
4: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». Поехали!

0: городе и районе 15 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин стал одним из худших глав округов Подмосковья по итогам 2025 года. В правительстве региона подвели итоги работы глав округов, которые были сформированы на основе результатов опроса жителей на предмет их удовлетворенности качеством функционирования жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, экологии и других социально значимых сфер. Глава Чехова Михаил Собакин продемонстрировал один из худших результатов и вошел в тройку антилидеров рейтинга. По данным опросов, положительно оценивают его работу всего около 30% жителей. Депутат муниципального совета и главный редактор газеты «Лапасня» Павел Хлюпин назвал ситуацию с обеспечением безопасности жителей округа критической и потребовал от главы отчета о том, где и какие убежища оборудованы и почему во время атак дронов не работает система оповещения. С таким заявлением он выступил в ходе очередного заседания муниципального совета. По его мнению, ситуация с обеспечением безопасности сложилась критическая, а исполнительные власти бездействуют на протяжении лет. Правда, в рамках самого мероприятия выступить ему не позволила председатель Галина Козина, поэтому обсуждение было вынесено, что называется, за скобки. Наш город находится в зоне серьезнейшего риска. Тысячи беспилотников пролетают над нашими головами. Я видел районы и другие города, где безопасность поставлена на серьезную основу. У нас ничего в этом плане не сделано. Сегодня специально половину города прошел пешком и не увидел ни одной таблички с надписью «Убежище», ни одного указателя, заявил Хлюпин.
3: Я сегодня созвонился с несколькими старшими по домам. Ни в одном подвале нет ключей, нет запаса питьевой воды, нет ни одного оборудованного должным образом подвала. У нас критическая ситуация с безопасностью. Нам здесь сказочки некоторые товарищи рассказывали, но реальное положение дел угрожающее. Это до первой жертвы. Мне сегодня показали кучу обломков, которые были сбиты над Чеховым. Игрушки закончились. Я кричу, взываю к депутатам, давайте возьмем ситуацию в свои руки. Нас уже подвели под серьезнейший риск. Серьезнейший риск, который мотивируют красивыми словами. То оповещений много, ничего у нас нет по факту. Давайте создадим комиссию. Я хочу, чтобы глава рассказал нам, как он подготовил город. Мы имеем право это знать. И жители обязаны это знать. Они испуганы, они требуют этого. Мы будем молчать, глазки закатывать, делать вид, что ничего не происходит, вот по ночным этим бахам и трахам, или все-таки мы откроем глаза и возьмемся за безопасность?
2: Глава Чехова Михаил Собакин решил учредить собственные награды. Соответствующее постановление опубликовала администрация. Награждение является формой поощрения исключительно за заслуги перед населением муниципального округа Чехов. Особые экономические показатели, достигнутые предприятиями по итогам полугодия или года, особые успехи в развитии учреждений социальной сферы, результативное участие в решении вопросов, значимых для муниципального округа, говорится в тексте документа. В перечне учреждаемых наград значатся почетный знак за заслуги перед муниципальным округом Чехов, знаки за вклад в развитие здравоохранения, в развитие культуры, в развитие образования, в развитие промышленности и развитие спорта, за трудовое отличие, за гражданскую позицию, за родительские заслуги и за заслуги в предпринимательстве. Коммунальные организации Чехова оштрафовали за ненадлежащее содержание общедомового имущества в многоквартирных домах, длительные перерывы в горячем водоснабжении, подтопление подвалов, ошибки при начислении платы за содержание и ремонт жилья, а также за нарушения при обслуживании внутридомового газового оборудования и при рассмотрении обращений граждан. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территории и Государственному жилищному надзору Московской области. Отмечается, что всего на рассмотрение было вынесено 69 дел по поводу работы управляющих компаний из Чехова, Электростали, Балашихи, Павлово-Посадского, Богородского, Раменского и других округов. В Чехове в этом году будет открыто 25 пришкольных летних лагерей. В них отдохнет 2000 детей. Они будут находиться под присмотром в течение всего дня. Также сообщается, что 1 июня откроются детские досуговые площадки при домах культуры, в том числе в Чепелеве, Васькине, Новом Быту, Крюкове и многих других населенных пунктах. По данным Министерства социального развития Московской области, оздоровительная кампания в этом году стартует 29 мая.
4: Погода.
2: Завтра в Чехове снова будет жарко. Днем 28-30, ночью 20-22. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
4: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
1: Новости на радио «Карета».
5: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.

0: Радио «Комета». 92,6 FM.
1: Бодрости духа и хорошего настроения по традиции пожелаю всем слушателям. Оставайтесь с нами. В студии Дима Казанцев. Здравствуйте.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Уважаемые слушатели, прилетела отличная новость. Молодость официально продлили. Ученые передвинули границу молодости. Теперь молодыми можно считать людей до 39 лет. Об этом ТАСС сообщила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Попробуем разобраться, в чем тут смысл. Люди стали жить дольше, стареют медленнее. Организм 40-летнего сегодня работает примерно так же, как организм 30-летнего несколько десятилетий назад. Мы дольше остаемся активными, сохраняем форму, выглядим привлекательно и успеваем больше. Но и добавилось возможностей. Вы можете освоить новую профессию, построить карьеру или запустить проект мечты, и все это в молодости. Теперь к цифрам. Сейчас по закону молодежь – это люди от 14 до 35. А по мнению врачей, эти рамки пора расширить. Биологический возраст отстает от паспортного. Совет специалистов. Смотрите не в документ, а на самочувствие. Если чувствуете себя молодым, значит, так и есть. Получается, у нас теперь больше времени, чтобы попробовать что-то новое, запустить стартап, исполнить давнюю мечту и выучиться чему-нибудь крутому. Так что, люди 35+, радуемся! Вы еще в самом расцвете сил. Ура!

0: Да.
1: Радио «Комета». 92.6 FM.
2: Музыка скоро вернется или начнется. Да, по ощущениям, все в жизни только начинается. Всему свое время, скажет мудрый человек. Времени совсем нет, особенно свободного, ответит современный человек. Время — вода, заметит тот, от которого время стремительно утекает.
1: Радио «Комета». Реклама.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
4: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
5: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов консультантов. 2020.
6: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета. 92,6 FM.
1: Сейчас расскажу про неожиданный утренний будильник. Мне тут несколько дней подряд по утрам звонили спамеры. В одно и то же время. Я даже привык. Выработался условный рефлекс, и тут они перестали звонить. Да потому что я их заблокировал.

0: ОСАГО. По статистике Банка России, в первом квартале ведомство получило около 2000 жалоб на нарушение прав. Это на 35% меньше, чем годом ранее. Самые распространенные причины обращений – неверный расчет коэффициента, бонус-малус и нарушение сроков выплаты возмещений. Улучшение статистики не говорит о полном решении проблем с ОСАГО, но в последние годы система стала прозрачнее, и это факт. В Госдуме упростили процедуру оформления пьяных водителей. Основания для наказания не изменились, но бумажной работы у инспекторов ГИБДД будет меньше. Больше не нужно заполнять протоколы об отстранении водителя от управления и задержании автомобиля. Их заменили отметки в основном протоколе. В итоге из 5 документов осталось 3. Акт освидетельствования, направление на медицинскую проверку и протокол об административном правонарушении. В России растет спрос на нелегальные услуги такси. Координируются они сейчас через сообщества, каналы и чаты в соцсетях. В основном ВКонтакте и Телеграм. По оценкам СМИ, 2 года назад таких каналов было около 4000. Сейчас больше 11. Динамику связывают с усилением регулирования рынка такси. Водители пытаются обходить ограничения, а пассажиры ищут поездки подешевле. Но надо учитывать, что для всех нелегальные поездки создают дополнительные риски в плане правонарушений. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио «Комета» 92,6.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Кого заменят роботы? Страхами о потере рабочих мест делятся представители разных сфер. Переводчики, менеджеры по туризму и официанты. Они опасаются, что в ближайшие 10 лет останутся без работы. Причиной тому могут стать роботы и искусственный интеллект. Таковы результаты опроса, который провел сервис SuperJob. В опросе приняли участие 2500 представителей разных профессий по всей стране. Будем надеяться, что человеческий мозг окажется более востребованным под мелодии на любимой волне.
1: Комета.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Чаще всего зарплату в конвертах сотрудникам выдают предприятия малого бизнеса, стремясь таким образом схитрить и сэкономить на взносах и налогах. Об этом сообщил руководитель юридической практики в Суперджоп Александр Южалин. Он напомнил, что в России с прошлого года ввели реестр недобросовестных работодателей, который можно изучить. Он находится в открытом доступе. В него включили компании, которые позволяют себе нелегальную занятость. Однако важно учитывать, что за такие нарушения работодатели могут наказать. Штрафы достигают 100 тысяч рублей. Причем, если с сотрудником не заключен трудовой договор, то при обнаружении этого факта компанию обяжут выплатить и налоги, и взносы, заключил Южалин. Напомним, исследователи выяснили, что только каждый пятый опрошенный россиянин не готов получать зарплату в конверте. 79% готовы перейти на серую зарплату, если их доход станет больше. Главным преимуществом фриланса россияне называют отсутствие начальства. Так ответили 33% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом психотерапии «Ясно». Почти четверть опрошенных видят во фрилансе возможность больше зарабатывать. 20% ценят возможность самостоятельно контролировать нагрузку, а 12% выбирать проекты по интересам. Еще 8% участников исследования привлекает гибкий график. При этом для большинства фриланс оказывается не только более свободным, но и более требовательным форматом работы. Самостоятельное управление временем 43% респондентов называют преимуществом, однако для 12% оно уже становится источником постоянного стресса. И в завершении выпуска. В 2026 году самым недорогим направлением для отдыха на море летом оказалась Абхазия. Средняя стоимость перелета туда составила 29 тысяч рублей. Об этом газете «Известия» рассказали эксперты сервиса для планирования путешествий One2Trip. В период с июня по август туристам рекомендуется отправиться в Гагру, Пицунду и Новый Афон, поскольку в этих местах вода хорошо прогревается. Вторую строчку занимает Азербайджан, третьим лидером стала Турция. Одними из наиболее популярных направлений по-прежнему остаются Анталья и Мармарис. Аналитики добавили, что также недорого можно провести отпуск в Грузии, Китае, Тайване, Индии, Малайзии, Таиланде и на Кипре. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

Уважаемые друзья, новости не самые радужные. По данным ВЦИОМ, индекс счастья россиян опустился до минимума почти за 15 лет. В апреле он составил всего 52 пункта. Что происходит? Тренд на снижение начался еще в декабре прошлого года. И вот уже четвертый месяц подряд показатель падает. Все меньше людей называют себя определенно счастливыми. Похоже, у многих сейчас не самые лучшие времена. Понятное дело, счастье – состояние субъективное. Но когда статистика показывает такую картину, это повод задуматься, что именно снижает настроение людей. Может, дело в финансовых вопросах, загруженности и стрессе и внешних событиях, которые сложно контролировать. Но мы-то знаем, даже в пасмурный день можно найти повод для улыбки под хиты на любимой волне.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Чехов. Зерно и корма.
6: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
5: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
6: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
5: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон и 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. You get on that horse, you better ride.

От музыкальных идей к космическим. Пройдет время, и земляне будут летать в космос, как на дачу на электричке. Может быть, это произойдет и в обозримом будущем. Даже художественные фильмы снимаются в космосе. Очень скоро будем петь и танцевать под хиты на любимой волне. Остается дождаться.

0: Музыка снова на паузе, мысли на плей. Запас прочности есть у всего, даже у нашей с вами психики, которая требует защиты от стресса в сложные будни. А в выходные душа просится к свету и свежему воздуху. На лоне природы обычно все складывается, как в сказке.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
4: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «ОПТ-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «ОПТ-АКБ Чехов».
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «ОПТ-АКБ».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Снова рабочий день, который неоднократно даст возможность посчитать облака или ворон. Но главное в перерывах между этими подсчетами успеть решить все рабочие задачи. Вот как-то так.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Кондиционер для футболок от Sony. Sony расширила линейку портативных кондиционеров, выпустив модель Ren Pocket Pro Plus с улучшенными характеристиками.

0: установить целевую температуру или выбрать авторежим, который будет автоматически регулировать мощность в зависимости от изменения окружающей среды. При желании управлять работой гаджета можно и вручную, при помощи кнопок на корпусе. Sony заявляет, что встроенный АКБ обеспечивает до 15 часов работы устройства в режиме интеллектуального охлаждения. Sony Ren Pocket Pro Plus поступит в продажу летом 2026 года. Цена портативного кондиционера пока не объявлена. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария в городке». Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Радость без повода, предвкушение и музыка.

0: Твоя весна на твоем любимом радио.
1: Друзья, а теперь информация для футбольных болельщиков. Финал Лиги чемпионов на горизонте. Матч между Арсеналом и Пари Сен-Жермен пройдет в Будапеште 30 мая. Но вот сюрприз. Билеты для россиян могут обойтись в копеечку. По данным Коммерсанта, цены взлетели до небес. До полумиллиона рублей. Столько сейчас просят за билет в среднем. По сравнению с прошлым годом, стоимость выросла почти вдвое. В марте УЕФА открыла официальные продажи. Тогда билеты стоили от 70 до 1000 евро. Их быстро раскупили, и теперь попасть на матч можно в основном через перепродажу. В России цены доходят до миллиона рублей. Кроме того, есть риск нарваться на подделку. Ситуация такая. Официальный путь дорого, но надежно, если успеете поймать то, что осталось. Ну и второе – перепродажа. Еще дороже и с риском остаться и без денег, и без билета. Так что, если мечтаете оказаться в Будапеште и поддержать любимую команду вживую, то действуйте с холодным сердцем и расчетливым умом. Проверяйте надежность продавца, следите за официальными каналами УЕФА, заранее просчитывайте бюджет. Полмиллиона рублей – это серьезно, поэтому будьте внимательны. Берегите свои нервы и деньги.

0: на радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин стал одним из худших глав округов Подмосковья по итогам 2025 года. В правительстве региона подвели итоги работы глав округов, которые были сформированы на основе результатов опроса жителей на предмет их удовлетворенности качеством функционирования жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, экологии и других социально значимых сфер. Глава Чехова Михаил Собакин продемонстрировал один из худших результатов и вошел в тройку антилидеров рейтинга. По данным опросов, положительно оценивают его работу всего около 30% жителей. Депутат муниципального совета и главный редактор газеты «Лопасня» Павел Хлюпин назвал ситуацию с обеспечением безопасности жителей округа критической и потребовал от главы отчета о том, где и какие убежища оборудованы и почему во время атак дронов не работает система оповещения. С таким заявлением он выступил в ходе очередного заседания муниципального совета. По его мнению, ситуация с обеспечением безопасности сложилась критическая, а исполнительные власти бездействуют на протяжении лет. Правда, в рамках самого мероприятия выступить ему не позволила председатель Галина Козина, поэтому обсуждение было вынесено, что называется, за скобки. «Наш город находится в зоне серьезнейшего риска. Тысячи беспилотников пролетают над нашими головами. Я видел районы и другие города, где безопасность поставлена на серьезную основу. У нас ничего в этом плане не сделано. Сегодня специально половину города прошел пешком и не увидел ни одной таблички с надписью «Убежище», ни одного указателя», — заявил Хлюпин.
2: Сегодня созвонился с несколькими старшими по домам. Ни в одном подвале нет ключей, нет запаса питьевой воды, нет ни одного оборудованного должным образом подвала. У нас критическая ситуация с безопасностью. Нам здесь сказочки некоторые товарищи рассказывали, но реальное положение дел угрожающее. Это до первой жертвы. Мне сегодня показали кучу обломков, которые были сбиты над Чеховым. Игрушки закончились. Я кричу, взываю к депутатам, давайте возьмем ситуацию в свои руки. Нас уже подвели под серьезнейший риск. Серьезнейший риск, который мотивируют красивыми словами. То оповещений много, ничего у нас нет по факту. Давайте создадим комиссию. Я хочу, чтобы глава рассказал нам, как он подготовил город. Мы имеем право это знать. И жители обязаны это знать. Они испуганы, они требуют этого. Мы будем молчать, глазки закатывать, делать вид, что ничего не происходит, вот по ночным этим бахам и трахам, или все-таки мы откроем глаза и возьмемся за безопасность?
1: Глава Чехова Михаил Собакин решил учредить собственные награды. Соответствующее постановление опубликовала администрация. Награждение является формой поощрения исключительно за заслуги перед населением муниципального округа Чехов. Особые экономические показатели, достигнутые предприятиями по итогам полугодия или года, особые успехи в развитии учреждений социальной сферы, результативное участие в решении вопросов, значимых для муниципального округа, говорится в тексте документа. В перечне учреждаемых наград значится почетный знак за заслуги перед муниципальным округом Чехов, знаки за вклад в развитие здравоохранения, в развитие культуры, в развитие образования, в развитие промышленности и развитие спорта, за трудовое отличие, за гражданскую позицию, за родительские заслуги и за заслуги в предпринимательстве. Коммунальные организации Чехова оштрафовали за ненадлежащее содержание общедомового имущества в многоквартирных домах, длительные перерывы в горячем водоснабжении, подтопление подвалов, ошибки при начислении платы за содержание и ремонт жилья, а также за нарушения при обслуживании внутридомового газового оборудования и при рассмотрении обращений граждан. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территории и Государственному жилищному надзору Московской области. Отмечается, что всего на рассмотрение было вынесено 69 дел по поводу работы управляющих компаний из Чехова, Электростали, Балашихи, Павлово-Посадского, Богородского, Раменского и других округов. В Чехове в этом году будет открыто 25 пришкольных летних лагерей. В них отдохнет 2000 детей. Они будут находиться под присмотром в течение всего дня. Также сообщается, что 1 июня откроются детские досуговые площадки при домах культуры, в том числе в Чепелеве, Васькине, Новом Быту, Крюкове и многих других населенных пунктах. По данным Министерства социального развития Московской области, оздоровительная кампания в этом году стартует 29 мая.
3: Погода.
1: Завтра в Чехове снова будет жарко. Днем 28-30, ночью 20-22. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
3: Новости на радио «Карета».
4: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
5: Радио слушаю.
4: Что вы там слушаете, Сидоров?
5: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
4: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
5: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
4: С кем ты разговариваешь?

0: От музыки к мыслям вслух. Если в голову стучится уныние, это совершенно нормально. Так устроена человеческая психика. Настроение может меняться на протяжении всего марафона под названием «Жизнь». Будет много взлетов и падений. Главное в любой ситуации – оставаться адекватным и добрым человеком. В том числе по отношению к себе.
1: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: у вас и вправду должна быть мечта. И с этим ничего не поделаешь. Мечтать о новой PlayStation или новенькой машине тоже хорошо. Как говорит один известный психолог, если вы хотите Bentley, но у вас его нет, значит вы не хотите Bentley. Что-то есть в этих словах.
1: Радио «Комета». 92,6

0: где...
1: Друзья, отличная новость для всех, кто следит за своими финансами, которые, надеюсь, не поют романсы. Сенатор Айрат Гибадинов предложил сделать доступ к кредитным историям бесплатным. Об этом сообщает «Парламентская газета». Итак, сейчас вы можете проверить свою кредитную историю бесплатно всего 2 раза в год. За остальные запросы придется платить. Если инициативу примут, проверить данные можно будет хоть каждый день и без дополнительных расходов. Зачем это нужно? Во-первых, защита от мошенников. Вы сможете вовремя заметить, если кто-то попытается взять кредит на ваше имя. Второе. Оперативное реагирование. Сразу увидите подозрительную активность и успеете принять меры. Ну и третье. Рост киберпреступлений делает такую возможность особенно актуальной. Лучше предупредить проблему, чем разбираться с ее последствиями. Итак, по мнению экспертов, эта мера повысит финансовую безопасность миллионов россиян. Звучит как серьезный плюс. Но что это даст? Контроль в любой момент, спокойствие за свои финансы и профилактика проблем. Инициатива уже направлена на рассмотрение. Будем наблюдать.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товара по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2020.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радиоактивное комета. 92.6 FM. Комета.
1: Stand by all systems.
0: Радио Комета. 92.6

0: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
3: Очередная рабочая смена испарилась, как вода. В студии с вами был Дима Казанцев. Замедлял время, как мог. Всем пока и до скорого.

0: Радио Комета.
1: В столице Чеховского района 18:00.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать на госуслугах сервис для досудебных уведомлений о нарушении тишины. Письмо с такой инициативой он направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сообщает ТАСС. По задумке автора инициативы, через портал жильцы смогут жаловаться на своих соседей, из чьих квартир регулярно доносится шум. В результате этим соседям в личный кабинет на госуслугах автоматически будут приходить официальные предупреждения с просьбой соблюдать нормы тишины. Чернышов отмечает, что похожий механизм уже работает с парковочными нарушениями, а значит, сделать такой сервис на госуслугах технически реально. По замыслу депутата, если на одну квартиру поступит более 3 жалоб от разных соседей в течение 1 месяца, данные будут передаваться в полицию для последующей профилактической работы участковых с нарушителями режима тишины. Рособорнадзор определил нарушения, за которые участников ЕГЭ-2026 могут удалить из пункта проведения экзамена. Об этом, ссылаясь на соответствующий документ, сообщает РИА Новости. Так, удаление с ЕГЭ может последовать за выполнение задания не самостоятельно, а общение с другими, сдающими в аудитории. Аналогичная мера может быть применена за обнаруженные у участника средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Кроме того, всем находящимся в пункте проведения экзамена запрещено передавать участникам ЕГЭ шпаргалки, средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру. Нарушение этого запрета тоже может привести к удалению. И в завершении выпуска. Летом плата за жилищно-коммунальные услуги может снизиться на 33-47% из-за планового отключения горячей воды. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости. Если горячую воду отключили на плановые 10-14 дней, платеж квитанции за эту услугу может стать ниже. По словам депутата, теперь, чтобы добиться перерасчета платы при отсутствии воды, не надо писать заявление и собирать подписи соседей. С 26 года процесс начал проходить в беззаявительном порядке. Зафиксировать слишком большой перерыв должны сами управляющие компании и отразить это в ближайшей платежке. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза, польза, полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
4: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
4: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
4: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
4: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
5: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
4: Ну я пошел?
1: Да, идите.

0: Радио «Комета».
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Всем солнечного вечера. Программа «Вечерний Чехов» начинает свою работу с Игорем. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Погодка сегодня, ну, просто, можно сказать, зашибись. Вообще просто лето прям. И вот каждый бы день бы такой бы был. Ну, жарковато, но ничего. Стаканчик прохладительного напитка или мороженого может вас немного, так сказать, освежить. Но можно позагорать и получить порцию недостающего витамина D. Итак, мы начинаем наш бесплатный концерт по заявкам. У нас сейчас Владимир Кузьмин и Белинда Карлайл прямо сейчас, после чего немного рекламы. Я тут буквально тогда сместил немного новостей с рабочего полдня на «Вечерний Чехов», поэтому было много заявок. Вот, поэтому жду от вас заявок, приветов, пожеланий по телефону 8-916-244-00-44. Ожидаю программу «Романтика», конечно же, поэтому заявок будет сегодня от вас, возможно, больше. Все, Владимир Кузьмин прямо сейчас, далее Белинда Карлайл.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
5: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
6: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Программа «Рабочий полдень» с Игорем продолжается, 18.25 на часах. И между тем я перехожу к нашему радиокалендарю и скажу, что сегодня Всемирный день пчел. Ну, в общем, это праздник, который идет от словенцев. В 2016 году Республика Словения решила, так сказать, придумать такой праздник совместно с организациями пчеловодства, вот, пчеловодческих организаций. И решил установить, что 20 мая день пчел. Будет день пчел. И, в общем, если кто-то очень любит мед, сегодня можно медком побаловаться. В общем, пчелы, бабочки и другие опылители влияют на нас. И пища, которую мы едим, например, фрукты, овощи, напрямую зависит от этих опылителей. Да? И мир без опылителей будет лишен продовольственных разнообразий. Не будет ни черники, ни кофе, ни шоколада, ни огурцов. В общем, что могу сказать? Вот почитал, да, например, что бы было, например, если бы пчелы все исчезли, например, да, и пишут, и иногда высказывается мнение, что исчезновение пчел может сократить жизнь человека до 4 лет. Но прямых доказательств авторства такой фразы нет. Но, во всяком случае, да, снижение урожайности нас точно ожидает, сокращение биоразнообразия нас ожидает, и исчезновение многих растений нас может ожидать, если не будет пчел. Ну, в общем, конечно же, вся эта пищевая цепочка нарушится, и, конечно же, питание организма совершенно поменяется. Вот, поэтому снижение урожайности, вот, естественно, это как бы такой несомненный процесс, на который влияют наши друзья-пчелки. Вот, поэтому я сразу тут вспомнил Винни-Пуха, который очень любил мед. И, естественно, его любопытство привело к мультфильме про Винни-Пуха, к встрече с ними. И что из этого, естественно, получилось, мы, конечно же, знаем. Что касается музыки, то здесь я предлагаю вам композицию «Рабочая пчела» в исполнении Глории Гейнер. Эта пластинка выходила на фирме «Мелодия» в свое время. Да? У нас две пластинки Глории Гейнер выходила на «Мелодии». Вот. Одна из них называется «Глория Гейнер», где первая песня называется «Рабочая пчела». Это то, что мне прям в голову сразу пришло. И песня «Пчеловод». Эту песню все знают, иногда ее периодически даже заказывают. Поэтому давайте с Винни-Пухом все это дело совместим. И получится у нас вот такой, так сказать, музыкальный коктейль с Винни-Пухом, пчелами и поп-эстрадой. Все, переходим, соответственно, к музыке. 8-916-244-00-44.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: Я все понял. Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-300. 28-05-25.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Программа «Вечерний Чехов с Игорем» продолжается. Между тем, у меня в руках вчерашний номер газеты «Вечерняя Москва». Вот я был вчера в Москве. Я обычно во вторник готовлюсь к музыкальному глобусу, езжу в Москву за какими-то новыми записями, пластинками, кассетами. Ну, в общем, все, что нужно для моего эфира. И я начал листать буквально здесь газету. На культурной странице у них здесь страница под номером 11. Вижу, без России не обошлось. Болгарии победить на Евровидении помогли наши соотечественники. Значит, здесь интервью с одним звукорежиссером, которого зовут Андрей Коноплев. Он работает в команде Филиппа Киркорова Dream Team. И говорили, что, мол, несколько песен было послано в Болгарию для конкурса Евровидения. Ну, Филипп Киркоров там как-то вот что-то там крутит-вертит, в общем, по своим старым связям, да. И его друг Димитрис Кантополус, да, который обычно пишет песни там грекам и киприотам, в этот раз он изменил и тем, и другим, и присоединился к болгарам. Вот, и, значит, отправили композицию «Бомбаранга», да, и которая победила, кстати, да, вот победила. И на самом деле это интересный факт, да, который мне придется проверить. Насчет Димитриса Кантополуса у меня там некий ход есть, до него, так сказать,

0: этот действительно кадр видел, и это была трансляция не только там у немцев, у которых я снимал сигнал, да, но и, соответственно, у голландцев, которые перетранслировали на следующий день утром в воскресенье этот конкурс. Вот, хотя сами там не участвовали. Но, тем не менее, этот общий сигнал, вот эта общая помеха была. Поэтому я теперь выяснил, что это никакая не интернет-трансляция была через спутник, а живой эфир, живая камера, просто одна камера, просто в какой-то момент там просто сломалась, вырубилась. Ну, наверное, там все починили быстренько, но тем не менее, вот так вот чехи немножко такой сделали затык буквально на финале. В первый вечер там нормально все было. Вот, вместе мы композицию «Бумбаранга» послушаем. Дальше пришли заявки от Эдика, который попросил поставить Булата Акуджаву «Плач по Арбату», что, в принципе, я и сделаю после наших болгарских победителей конкурса «Евровидение». 8-916-244-00-44.
1: Вечерний чех на радио «Комета».

0: 92,6 FM.
1: Я выселил с Арбата арбатских эмигрантов.

чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Я выдворен, затерян среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Без паспорта и визы.

магазин. Там также полыхают пустые краски зим, но ходят оккупанты в мой зоомагазин. Хозяин

0: Комета.
1: Радио Комета.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
3: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
2: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
3: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
2: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
3: Выгодные цены от производителя.
2: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
4: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
5: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2020.
6: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
7: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
6: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
7: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
8: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
9: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета.
10: 92.6 FM.
11: Вечерний Чехов на Радио Комета.
12: Между тем, группа «Мегаполис» переносит нам в следующий час после выпуска новостей. Встретимся с нами, с вами опять снова. 8-916-244-00-44, телефон прямого эфира.

А я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда-то пою стал закат, и вот они к тебе плывут. Она не верит и не ждет, они найдут ее вдали. Так продолжают птиц полет.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин стал одним из худших глав округов Подмосковья по итогам 2025 года. В правительстве региона подвели итоги работы глав округов, которые были сформированы на основе результатов опроса жителей на предмет их удовлетворенности, качеством функционирования жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, экологии и других социально значимых сфер. Глава Чехова Михаил Собакин продемонстрировал один из худших результатов и вошел в тройку антилидеров рейтинга. По данным опросов, положительно оценивают его работу всего около 30% жителей. Депутат муниципального совета и главный редактор газеты «Лопасня» Павел Хлюпин назвал ситуацию с обеспечением безопасности жителей округа критической и потребовал от главы отчета о том, где и какие убежища оборудованы и почему во время атак дронов не работает система оповещения. С таким заявлением он выступил в ходе очередного заседания муниципального совета. По его мнению, ситуация с обеспечением безопасности сложилась критическая, а исполнительные власти бездействуют на протяжении лет. Правда, в рамках самого мероприятия выступить ему не позволила председатель Галина Козина, поэтому обсуждение было вынесено, что называется, за скобки. Наш город находится в зоне серьезнейшего риска. Тысячи беспилотников пролетают над нашими головами. Я видел районы и другие города, где безопасность поставлена на серьезную основу. У нас ничего в этом плане не сделано. Сегодня специально половину города прошел пешком и не увидел ни одной таблички с надписью «Убежище», ни одного указателя, заявил Хлюпин.
2: Я сегодня созвонился с несколькими старшими по домам. Ни в одном подвале нет ключей, нет запаса питьевой воды, нет ни одного оборудованного должным образом подвала. У нас критическая ситуация с безопасностью. Нам здесь сказочки некоторые товарищи рассказывали, но реальное положение дел угрожающее. Это до первой жертвы. Мне сегодня показали кучу обломков, которые были сбиты над Чеховым. Игрушки закончились. Я кричу, взываю к депутатам, давайте возьмем ситуацию в свои руки.

0: водительских прав. Водительских прав. И в общем, воды тоже. И воды тоже. Вот. Воды побольше. И поэтому я сейчас вас охлажу композицией «Такси-такси». Но из последних новостей про Шер скажу, что сынуля старший доставляет ей неудобства. Ей 80... Нет, 79 лет. 79 лет. Вот, поэтому младший сын, не старший, младший, который от Грега Олдмана. У него было два мужа официальных. Вот третий, вот сейчас молодой, пойдет она замуж. Обещала в мае, но не знаю, пока ничего. Пока помалкивают. Пока помалкивают. Вот, значит, мать переводила ему деньги. Вот, по 10 тысяч ежемесячно. Вот, а он развелся. И банкрот, и, в общем, из наследства отца, кстати, переводила деньги. Не из своих, вот, из наследства, из папкиных. Вот, музыканта Грега Олдмана была такая группа. И, в общем, проблема в том, что жена вот этого сына запросила, сноха ее, запросила побольше алиментов. Жадная сноха оказалась у Шер. Жадяра такая вот жадная. И, в общем, сынуля просит мамку помочь. И помочь в этой ситуации. Ну, слушай, вот у нее тут и свадьба, и личная жизнь, и ты тут еще тут со своей снохой подсел на шею 70-летней тетеньки. Ну, в общем, Шер, она такая жилистая тетка. Я думаю, что она выдержит и сына, и сноху, и, в общем, я не знаю. Мне кажется, ей надо просто приехать и разнести их в пух и прах, и заставить этого сына пойти на работу. Выйти по трудовой книжке, как положено. Хватит сидеть на шее у мамки. Все. В общем, такси-такси. Я вас сейчас освежу. Андрею ублажу Краснова, так сказать. И дальше, естественно, наш вечерний Чехов продолжится. Потому что у меня есть заявки.
1: Вечерний Чехов на Радио Комета.
2: Радио Комета. Реклама.
3: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
4: Турбаза Тулвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.tulvisjarvi.ru.
5: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал. Заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
6: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
7: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
6: Чехов, заводская 1/1.
7: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
6: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
7: opt-akb.ru.
6: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Великолепно!
2: Меж тем, у меня заявка от Зульфии, которая попросила композицию «Иванушки Интернешнл. Младшая сестренка». Ну, она будет, соответственно, после Александра Городницкого и передачи «Машина».
3: Поля окрестные мокры, на сто губерний ни огня, ни человека. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Сидеть нам вместе до утра, давайте с вами познакомимся получше. Из града славного Петра, куда, скажите вы, торопитесь, поручик? В края обвалов и жары, под брань начальства и под выстрелы обрека. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Куда ни ехать, ни идти, в любом столетии, в любое время года, разъединяют нас пути, объединяет нас лихая непогода. О, как друг другу мы добры, когда бесчинствует распутица на реках. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Какая общность в этом есть, какие зыбкие нас связывают нити. Привычно чокается здесь поэт с фельдъегерем, гонимый и гонитель. Оставим споры до поры, вино за здравное, печали лучший лекарь. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Пора прощаться нам, друзья, окошко низкое в рассветной позолоте, неся нас в разные края, рванутся тройки, словно лайнеры на взлете. Похмелье карточной игры, тоска дорожная, да будущий коллега. Ах, постоялые дворы.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В линейке новой российской марки Esteo не будет компактных кроссоверов. Концерн AGR планирует выпускать только крупные модели. Напомним, Esteo делают на базе кроссоверов Exit, а значит, аналога популярной модели LX в линейке, видимо, не будет. Первой новинкой стала среднеразмерная модель, родственная Exit TXL. Новый большой гибридный кроссовер VW9X поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – четвертый квартал. Новинка чуть крупнее Lil 9. У нее более мощная силовая установка на 748 лошадиных сил и более современная гибридная архитектура. Цены и комплектации опубликуют позднее. Voya резко нарастила продажи автомобилей в России. С начала года на учет встали почти 5000 машин. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Популярность Voya растет из-за повышения утиль сбора для иномарок. В отличие от конкурентов, автомобили Voya собирают в России на заводе в Липецке. Если хотите продлить срок службы автомобильной резины, ее нужно правильно хранить летом. В противном случае шины быстро стареют. Если не мыть и не сушить резину после замены, она портится из-за реагентов. Долгое горизонтальное хранение ведет к деформации. А еще резина не любит открытый воздух, палящее солнце, контакт с маслами и другими жидкостями. Подробнее о том, как летом хранить зимнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь. Количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Мета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов плавно движется к окончанию своей работы. Между тем, у меня впереди еще программа «Романтика», так что я вас передам, не переживайте, в заботливые руки Ивана. А пока у меня заявка от Андрея, еще от Краснова, к Анжелика Варум. И далее Вилли подключился. Но, Вилли, это уж под конец у меня композиция у вас «Отбой». Но я вот и отобьюсь на товарища Газманове. Все, Анжелика Варум, далее реклама. И потихонечку будем двигаться к окончанию программы «Вечерний Чехов».

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета». «Вечерний Чехов» на радио «Комета». 92,6 FM.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Прислушайся.
5: Твоя весна на твоем любимом радио.
0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
6: Время, отведенное программе «Вечерний Чехов», заканчивается. Иван вступает в свои права сейчас буквально через буквально меньше, чем через 10 минут, да. Выпуск новостей будет, поэтому я передаю вас в заботливые руки программы «Романтика» и скажу, что в Москве наступил клубничный май. В понедельник уже можно было купить клубнику. Я сам видел лично, вот прям сообщение, надо же. И прохожу мимо павильона, 700 рублей. 700 рублей, пожалуйста. Между тем пишут, а цен 650, вот 750 за килограмм пишут, но это не предел. Через пару недель пишут, цены могут упасть до 500 рублей, как пишут. Ну, возможно, но я не знаю, Иван, вот как ты считаешь, что клубника, наверное, еще рано? Он сейчас все равно расскажет про клубнику. Ягода клубника нас к себе манила. В общем, это, я считаю, что как бы, ну, может быть, это какая-нибудь привозная или какая-нибудь тепличная. Вот, поэтому вот так. Между тем, я прощаюсь с вами, и сейчас заявка от, для Вилли из Калининграда, который попросил композицию Олега Газманова «Отбой». Вот, а я делаю отбой и перехожу завтра на выходной, на свой законный. Встретимся с вами в программе «Рабочий полдень» в пятницу. В субботу «Музыкальный глобус» будет с новостями. Поэтому вот так вот. Все. Я еще пока здесь, так что если у кого-то будут вопросы к моему эфиру, обращайтесь к Ивану. Поэтому у меня еще есть, как говорится, дела и заботы. Все, отбиваюсь. Олег Газманов прямо сейчас. Всем доброго вечера и хорошего эфира, хорошего настроения. Пишите заявки. Скорее. Пишите. Вот. И, в общем, что могу сказать? Пишите. А мы там с этим как-то, в общем, разберемся. Все. На сегодня все.
7: Давайте, скорее.
0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92,6 FM.
8: Давай отменим.

0: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
1: В Старой Лопасне 20.00.
2: Новости на радио Комета.
3: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова Михаил Собакин стал одним из худших глав округов Подмосковья по итогам 2025 года. В правительстве региона подвели итоги работы глав округов, которые были сформированы на основе результатов опроса жителей на предмет их удовлетворенности качеством функционирования жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, экологии и других социально значимых сфер. Глава Чехова Михаил Собакин продемонстрировал один из худших результатов и вошел в тройку антилидеров рейтинга. По данным опросов, положительно оценивают его работу всего около 30% жителей. Депутат муниципального совета и главный редактор газеты «Лопасня» Павел Хлюпин назвал ситуацию с обеспечением безопасности жителей округа критической и потребовал от главы отчета о том, где и какие убежища оборудованы и почему во время атак дронов не работает система оповещения. С таким заявлением он выступил в ходе очередного заседания муниципального совета. По его мнению, ситуация с обеспечением безопасности сложилась критическая. На исполнительном власти бездействуют на протяжении лет. Правда, в рамках самого мероприятия выступить ему не позволила председатель Галина Козина, поэтому обсуждение было вынесено, что называется, за скобки. Наш город находится в зоне серьезнейшего риска. Тысячи беспилотников пролетают над нашими головами. Я видел районы и другие города, где безопасность поставлена на серьезную основу. У нас ничего в этом плане не сделано. Сегодня специально половину города прошел пешком и не увидел ни одной таблички с надписью «Убежище», ни одного указателя, заявил Хлюпин.
4: Я сегодня созвонился с несколькими старшими по домам. Ни в одном подвале нет ключей, нет запаса питьевой воды, нет ни одного оборудованного должным образом подвала. У нас критическая ситуация с безопасностью. Нам здесь сказочки некоторые товарищи рассказывали, но реальное положение дел угрожающее. Это до первой жертвы. Мне сегодня показали кучу обломков, которые были сбиты над Чеховым. Игрушки закончились. Я кричу, взываю к депутатам, давайте возьмем ситуацию в свои руки. Нас уже подвели под серьезнейший риск. Серьезнейший риск, который мотивирует красивыми словами. То оповещений много, ничего у нас нет. По факту, давайте создадим комиссию. Я хочу, чтобы глава рассказал нам, как он подготовил город. Мы имеем право это знать. И жители обязаны это знать. Они испуганы, они требуют этого. Мы будем молчать, глазки закатывать, делать вид, что ничего не происходит, вот по ночным этим бахам и трахам, или все-таки мы откроем глаза и возьмемся за безопасность?
3: Глава Чехова Михаил Собакин решил учредить собственные награды. Соответствующее постановление опубликовала администрация. Награждение является формой поощрения исключительно за заслуги перед населением муниципального округа Чехов. Особые экономические показатели, достигнутые предприятиями по итогам полугодия или года, особые успехи в развитии учреждений социальной сферы, результативное участие в решении вопросов, значимых для муниципального округа, говорится в тексте документа. В перечне учреждаемых наград значится почетный знак за заслуги перед муниципальным округом Чехов, знаки за вклад в развитие здравоохранения, в развитие культуры, в развитие образования, в развитие промышленности и развитие спорта, за трудовое отличие, за гражданскую позицию, за родительские заслуги и за заслуги в предпринимательстве. Коммунальные организации Чехова оштрафовали за ненадлежащее содержание общедомового имущества во многоквартирных домах, длительные перерывы в горячем водоснабжении, подтопление подвалов, ошибки при начислении платы за содержание и ремонт жилья, а также за нарушения при обслуживании внутридомового газового оборудования и при рассмотрении обращений граждан. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территории и Государственному жилищному надзору Московской области. Отмечается, что всего на рассмотрение было вынесено 69 дел по поводу работы управляющих компаний из Чехова, Электростали, Балашихи, Павлово-Посадского, Богородского, Раменского и других округов. В Чехове в этом году будет открыто 25 пришкольных летних лагерей. В них отдохнет 2000 детей. Они будут находиться под присмотром в течение всего дня. Также сообщается, что 1 июня откроются детские досуговые площадки при домах культуры. В том числе в Чепелеве, Васькине, Новом Быту, Крюкове и многих других населенных пунктах. По данным Министерства социального развития Московской области, оздоровительная кампания в этом году стартует 29 мая.
1: Погода.
3: Завтра в Чехове снова будет жарко. Днем 28-30, ночью 20-22. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
5: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио «Карета».

Добрый вечер, любимый город Чехов. В эфире Иван Карпов, и мы начинаем вечер романтики на самой замечательной радиостанции в мире «Комета». Ох, чуть не упал кресло. Так, ладно. Ну что, первая загадка. Кто отгадает, тому будет бонус. Начинаем, друзья мои. Ты изменяешь... Ох, да. Ты измеряешь мою жизнь в часах, а я служу тебе, истекая. Я быстра, когда худа, и медлительна, когда толста. Ветер мой враг. Кто я? Ты измеряешь мою жизнь в часах, а я служу тебе, истекая. Я быстра, когда худа, и медлительна, когда толста. Ветер мой враг. Кто я? 8-916-244-00-44. Друзья мои, ну и также можно прямо вот такой поджар такой, что-нибудь прохладненькое заказать. О, жарко, очень жарко.

0: там.
1: Твоя весна пришла.
2: Весна и музыка на любимом радио. Дорожные новости.
3: В Госдуме упростили процедуры оформления пьяных водителей. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне стали реже жаловаться на ОСАГО. По статистике Банка России, в первом квартале ведомство получило около 2000 жалоб на нарушение. Неправ. Это на 35% меньше, чем годом ранее. Самые распространенные причины обращений – неверный расчет коэффициента, бонус-малус и нарушение сроков выплаты возмещений. Улучшение статистики не говорит о полном решении проблем с ОСАГО, но в последние годы система стала прозрачнее, и это факт. В Госдуме упростили процедуру оформления пьяных водителей. Основания для наказания не изменились, но бумажной работы у инспекторов ГИБДД будет меньше. Больше не нужно заполнять протоколы об отстранении водителя от управления и задержании автомобиля. Их заменили отметки в основном протоколе. В итоге из 5 документов осталось 3. Акт освидетельствования, направление на медицинскую проверку и протокол об административном правонарушении. В России растет спрос на нелегальные услуги такси. Координируются они сейчас через сообщества, каналы и чаты в соцсетях. В основном ВКонтакте и Телеграм. По оценкам СМИ, 2 года назад таких каналов было около 4000, сейчас больше 11. Динамику связывают с усилением регулирования рынка такси. Водители пытаются обходить ограничения, а пассажиры ищут поездки подешевле. Но надо учитывать, что для всех нелегальные поездки создают дополнительные риски в плане правонарушений. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
4: Друзья, уже есть. Уже отгадали эта свеча. Так, следующая будет загадка, более сложная.

0: Под музыку на твоем любимом радио.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
3: Чехов. Зерно и корма.
4: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
3: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
4: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
3: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Покажи мне страсть!
6: Вот это будет страсть. Такая загадка, не интернетовская. У меня есть смартфон. Смартфон. Какая модель, друзья мои? Ваши догадки. Пишите на телефон 8 916 244 0044. Ну, удобнее всего вообще Макс. Так что, кто первый отгадает, тому будет бонус. Модель моего смартфона. Название.

прилетели ваши ответы. Модель моего смартфона, который сейчас вот находится на столе. Написали Samsung. Нет, не Samsung.

Пишут, так, модель, ну да, Xiaomi. Нет, не Xiaomi и Realme. Нет, тоже нет. Нет, не тот. Интересная мне модель, друзья мои, интересная.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Вот это полетело. Полетело. И пошла вода горячая. Redmi, Poco, ZTE. Нет, не то, не то. Пошла. Nokia. Нет, не Nokia, друзья мои, не Nokia.

задача усложняется, друзья. Пишут iPhone. Нет, друзья, не iPhone. Он мне не нужен. Этот сложный аппарат мне не нужен. У меня простой аппарат, которому уже 7 лет. Представляете, 7 лет. Сколько он падал у меня, раз, одному Богу известно. Ничего. Вот абсолютно ничего. Ну, есть защитное стекло там, все. Но ничего вообще, вот ничего. Вот. И упал, и ничего абсолютно. Работает. Я не знаю, просто фантастика какая-то. У кого был этот телефон этой модели особенно, это, ну, просто фантастика.

Нет, друзья мои, ни Моторола, ни Сименс, ни Алкотель. Не то, друзья. Ни Хонор, нет. Какой у меня смартфон, вот представляете? И вот никто не может угадать. А? Давайте. Бонус приятный.

0: Нет, нет, не Huawei. Не то, не то, друзья. Флю, нет, тоже не флю, не то. Ну, можно сказать, флай.
1: Радио «Комета». 92,6

Не Филлипс, друзья мои, не Филлипс. Какой вот прям вот такой хороший телефончик, ах, смартфончик. Название кто, вот прям точка и будет хороший бонус. Какое название у меня смартфона, какое прям классное.

MBQ, нет, нет, Sony Ericsson, нет, Realme, нет, не то, друзья мои. Вы представляете, какой у меня смартфон? Вот такой, которому 7 лет, друзья мои. Сколько он распадал, ни одного скола. Ничего вообще, просто я удивлен. Просто 7 лет телефону. Realme, нет, не то, не то. Ни Huawei, ни Realme, ни Redmi, ни Poco, ни ZTE, ни iPhone, Motorola, Alcatel, Siemens, Fly, Philips, Sony Ericsson, BQ, Techno. Нет, не то, друзья мои. Вот так.

Ксюшечка, Оксаночка написала. Иван, добрый вечер. Может, Samsung? Ксюшенька, вот послушай повнимательно, солнышко. Xiaomi, Realme, Redmi, Poco, ZTE, iPhone, Motorola, Alcatel, Siemens, Fly, Philips, Sony, Sony Ericsson, BQ, Techno. Отгадал, Сергей. Сереженька, отгадал. Vivo у меня, Vivo. Vivo. Обалденный смартфон. Я не знаю просто, как вот, ну, то есть... Сергей отгадал. Будет бонус. Сейчас потом придумаю, сейчас вот попозже, другую загадочку. Сергей отгадал. Молодец. Vivo. Vivo. 19.04. Неубиваемый аппарат.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Следующая загадка, друзья мои, так резко вот влетел, да? Накорми меня, и я буду жить. Дай мне попить, и я умру. Что я такое? Накорми меня, и я буду жить. Дай мне попить, и я умру. Что я такое?

Вот только загадал и уже отгадали. Да-да, это огонь. Накорми меня, я буду жить. Дай мне попить, и я умру. Что это такое? Огонь. Ох, да, надо посложнее что-то загадать.

Друзья мои, я вот не богат, конечно, вот как такое получилось, значит, Золечка ответила в 20:37, и Сергей ответил 20:37. Как такое может быть? Только Сергей написал мне на телефон, а Золечка написал мне в Макс. Один бонус я не хочу делить на двоих. Блин, как быть-то? Друзья мои, как мне быть? Я не хочу бонус делить на двоих. Ой, ну прям в трудное положение меня поставили. Как быть-то? Один бонус и на двоих я не хочу делить. Отдать девушке, потому что она девушка. Ну как-то и отдать парню, который парень. Мужикам мужицкое, женщинам женское. Мужикам здоровье, здоровье мужицкого. А женщинам, женщинам многогранного женского счастья. Так что я подумал, сейчас загадаю еще загадку. Не хочу я делить бонус.

Вот прям вот благородство, да? Вот прям играем в благородство. Золечка пишет: Сергею отдай, все нормально, Ваня. Нет, я хочу, знаете, вот честность. Бонус только одному. Вот сейчас будет загадка. Хорошая загадка про женщину, которая прицеливается в своего мужа, затем держит его под водой 5 минут, затем она вешает его, сразу после этого они наслаждаются прекрасным совместным ужином. Как вы это можете объяснить?

Загадка такая прям. Ух, женщина прицеливается в своего мужа, затем держит его под водой 5 минут, затем она вешает его. Сразу после этого они наслаждаются прекрасным совместным ужином. Как вы сможете это объяснить, друзья мои? Вот так. Сначала она прицеливается в своего мужа, затем держит его под водой 5 минут. Затем она вешает его. Сразу после этого они наслаждаются прекрасным совместным ужином. Как вы можете это объяснить? Кто первый даст правильный ответ, тому и супербонус.

Зулечка первая написала. Правильно. Она фотограф, жена фотограф. Она сфотографировала мужа и проявила снимок в фотолаборатории. Ох, открываем свою кубышечку. И бонус отправляется по указанному номеру.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Нижний Новгород – крупнейший по численности населения город в Приволжском федеральном округе и на реке Волге. Считается, что город основан в 1221 году владимирским князем Юрием Всеволодовичем. В XIV веке Нижний Новгород был попеременно уделом Суздальского и Владимирского княжеств. В 1350 году город стал столицей созданного в 1341 году самостоятельного Нижегородско-Суздальского Великого княжества. Путеводитель. Нижний Новгород расположен на месте слияния Оки и Волги. Ока делит город на две части – на горную, верхнюю, на Дятловых горах, и заречную, нижнюю, на ее левом низинном берегу. В городе есть железнодорожные и речной вокзалы. В 18 километрах к юго-западу от центра находится международный аэропорт Стригино.
1: Исторический телеграф.
2: Коромыслова башня в Нижегородском Кремле называется так в честь храброй женщины, при нападении врагов с помощью коромысла, отправившей на тот свет 10 вражеских воинов. По легенде, отважная защитница погибла, и ее похоронили под стеной Кремля, а башню назвали в память об ее подвиге. Александр Сергеевич Пушкин во время визита в Нижний Новгород был принят за ревизора. Этот случай позабавил его, и он рассказал о нем Гоголю, который впоследствии на его основе и написал своего знаменитого ревизора. Нижний Новгород стал 10-м городом СССР, в котором было открыто метро, и 3-м в России.
0: Как красиво! Длительная история существования города предполагает огромное количество достопримечательностей, главной и самой известной из которых – Нижегородский каменный Кремль. Построенный в начале 16 века, Кремль ни разу не был взят за всю историю своего существования. Под его стенами в 1612 году земский староста Кузьма Менин собрал средства и вместе с князем Пожарским организовал народное ополчение для освобождения Москвы и всей России от поляков. В городе находится один из старейших музеев России – Нижегородский государственный художественный музей, известный своей коллекцией полотен знаменитых художников. Большую роль в формировании музейного собрания сыграл Максим Горький, передавший в дар музею из личного собрания полотна Рериха, Нестерова и Кустодиева. А впереди у нас еще один древний город, расположенный на берегу Волги – Казань. На неведомых дорожках.
3: Радио.
0: Комета.
3: 92.6 FM.
0: Комета.
4: Ох, включил для всех женщин, которые слушают радиостанцию «Комета». Прям вот релакс, самый лайтовый релакс, который вот прям вот залетел в мою душу. Слушайте, милые, красивые, самые прекрасные.

Однажды на свет появилась одна самая прекрасная, добрая и умная девочка. Она была настолько красива, будто создана по подобию ангела. И эта девочка сейчас слушает радиостанцию «Комета».

0: улицах города и района 21 час.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».
4: Вот и пролетел первый час, ну и второй. На «Кометовских» 21.01 в эфире Иван Карпов. Телефон для ваших музыкальных заявок, приветов, пожеланий все тот же. 8-916. Не хочется прям было перебивать. 8-916-244-00-44. Пишите, звоните. Я за штурвалом.

Радио Комета. Поехали! Ох, прям не... Как вчера было. 1994 год. Король Лев.

0: Радио «Комета».
1: Музыкальная заявка. Иван, поставь, пожалуйста, для всех слушателей «Кометы» Вячеслава Быкова «Любимая моя». Спасибо, написала Зулечка. Она уже в эфире, друзья мои. Вы также можете... Да-да, все как дважды два. 8-916-244-00-44. И ваша музыкальная заявка окажется, представляете, в моем плейлисте... Ночью.

Та-ра-та, Иран Кара. Ну, не будем о плохом, не будем о хорошем, а просто скажу вам. Плюс 19 на данный момент в Чехове и в Чеховском округе. Дороги у нас только светофорные заторы. А так, в принципе, все очень даже радует.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара», Чехов. Полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-495.

0: Радио «Комета».
1: Ну что, друзья мои, готовы? Группа «Мальчишник» с композицией «Ночь».

Вот они, настоящие эмоции. Группа «Мальчишник», 90-е. Да, и ваши эмоции тоже радуют. 8-916-244-00-44. Делаем воду горячее.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. 92.6 FM.
2: Вчера, между прочим, был такой праздник, такой. А вот эта песня посвящается всем, кто был пионером. Между прочим, у моего папы вчера была днюшка. Так что с наступившим, папа, днем рождения. Мама, я хочу быть пионером.

последняя загадка на этот вечер, на этот эфир. Какое слово в словаре всегда пишется неправильно? Загадка. Какое слово в словаре всегда пишется неправильно? Правильный ответ получает бонус.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». 92.6 FM.
1: Ой, осталось меньше 4 минут. Никто не угадал, какое слово в словаре всегда пишется неправильно. Но бог с ним. Хочется пожелать женской половине спокойной ночи. Желаю, чтобы ночь твоя была спокойной, сны красивыми, а утро начнется с улыбки и прекрасного настроения. Пусть эта прекрасная ночь заберет с собой всю усталость и заботы и подарит тебе взамен безмятежность и легкость. Спокойной ночи, сладких снов. Ну а ночникам хочется пожелать: работайте на лайте, аккуратно, смотрите, не спите, даже стоя, двигайтесь. Сил вам, сил и терпения. Будьте аккуратны. С вами был Иван Карпов на самой прекрасной радиостанции в мире «Комета» 92.6 FM. Всем пока, удачи, улетел.

0: Чехове 22 часа.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Вице-спикер Госдумы предложил наносить на продукты фактическую дату их приготовления и дату упаковки. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: Идея на миллион.
3: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил наносить на продукты фактическую дату их приготовления и дату упаковки. Обращение с соответствующим предложением главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. Предлагаю внести изменения в технический регламент «Пищевая продукция» в части ее маркировки, дополнив требования к маркировке кулинарной продукции обязательным указанием двух дат – фактического времени приготовления, начала технологического процесса и времени упаковки и фасовки, сказано в документе. Вице-спикер отметил, что в настоящее время на продуктах указывается дата изготовления, к которой относится упаковка продукции. По его словам, данный подход создает серьезную лазейку для недобросовестных производителей кулинарной продукции, салатов, готовых блюд и полуфабрикатов.
2: Закрома Родины.
3: Россия в апреле увеличила закупки яблок из Бразилии. Так, российские компании в апреле ввезли бразильские яблоки на 2 миллиона 200 тысяч долларов против 634 тысяч годом ранее. Сумма закупок подскочила в 3,5 раза в годовом выражении. Согласно расчетам, импорт достиг максимума с мая 2021 года, когда было ввезено яблок на 3 миллиона 300 тысяч. По итогам апреля Россия стала вторым крупнейшим покупателем бразильских яблок. В тройку главных импортеров также вошли Индия и Саудовская Аравия.
2: Ищу работу днем с огнем.
3: Количество круглосуточных продуктовых магазинов в России за год сократилось на 7-8. В марте, по данным 2GIS, в крупнейших городах работало более 4800 таких объектов, что на 6% меньше показателей годом ранее. Ритейлеры закрывают такие объекты, стремясь оптимизировать расходы, поскольку торговля в ночное время на фоне роста популярности онлайн-доставки становится неэффективной. Основная причина – возросшие затраты на содержание круглосуточных точек. По трудовому законодательству ночные смены оплачиваются в повышенном размере – минимум плюс 20% к часовой ставке. В условиях дефицита кадров и растущей конкуренции со стороны сервисов доставки, которые работают круглосуточно, многие сети пересматривают график работы, закрывая часть магазинов или сокращая часы их работы до 22-23 часов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек. Комета.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

«Я всегда хотел быть самым крутым», — говорил Петр Мамонов, и едва ли кто может поспорить с тем, что группа «Звук ему» — одна из самых знаковых советских рок-групп. В определенном смысле песня, о которой мы будем говорить сегодня, — это манифестация того образа Мамонова, который стал его визитной карточкой.

Если есть в русском роке песня, воспевающая богемную позу в духе «лежу в канаве, вижу звезды», наиболее исчерпывающие, то это точно «Серый голубь». Искать в нем дополнительные подтексты не имеет смысла. Столь прямого раскрытия темы в стихах удавалось добиться, пожалуй, лишь Виктору Цою. Мамонов заявляет своего лирического героя, никому не нужную птицу, с первых строк и приводит к мощному финалу, безо всяких очищений и переосмыслений бытия. «Да, я грязный, я пью из луж, вы можете раздавить меня на автомобиле, вы, безусловно, сильны, но я все равно круче вас».

«Серый голубь» стал одной из первых песен, которую Мамонов и сотоварищи придумали и решили записать на магнитоальбом. Дело было в коммунальной квартире. Во время его записи соседка, не выдержав какофонического ужаса, ворвалась в комнату и отобрала казан, использующийся в качестве ударного инструмента. Звук ему вообще любили использовать крайне нестандартный подход к саунду. В ход шло все, что попадалось под руку. Знаменитый стартовый проигрыш исполнялся на бутылках и при помощи детской игрушки-пищалки и даже какого-то самопального электрооргана. Но в финальном варианте записи все приблуды заменил синтезатор. Безусловно, такая группа, как «Звуки Му» в СССР должна была быть запрещена, но Мамонов так умудрился наколоть систему, что даже появился в эфире центрального ТВ. Было это в 87-м и как раз с песней «Серый голубь». Во время телемоста «Рок» и вокруг него, между Москвой и Ленинградом, группа, пусть и под фонограмму, исполнила свой хит. Мамонов, худощавый, с коротко остриженными волосами, с лицом, превращенным в маску, напоминал робота или марионетку. Тело, руки, голова его дергались, как будто это происходило по чужой воле. Известные музыканты продюсер Брайан Ино, который открыл группу для широких кругов на Западе, и вовсе назвал тогда Мамонова клоуном, в которого все

0: берегах Лопасни 23 часа.
1: Радио «Комета» 92,6.

Приехал ее батя, давай кричать, мол, в ВДВ служил, сейчас будет убивать. Я испугался очень сильно, водки выпей, на жопу сядь, возможно, ты мой будущий тесть, ну.

0: за власть. Помог с покупками, знакомься, мой одноклассник, а я не слышала звонка. Примеряла новую юбку, любовь была недолгой, а череп хрупкий.
1: При переходе.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять: воскресенье начинается не сразу.
2: Каждое воскресенье теперь начинается не сразу. С 9 до 11 утра. На радио «Реклама».
0: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Эту песню группы «Аукцион» можно по праву назвать гимном августовского путча в СССР в 91 году. Собственно, и написана она была в его разгар, 20 августа. Появилась она просто и легко, и очень точно описывала события, происходящие в стране. Даже рядовой слушатель, незнакомый с творческой эстетикой «Аукциона», может расшифровать, если не все, то часть в ней заложенных смыслов и образов точно.
1: Не нужен кто-то за окном, стоял и требовал любви, я все оставил на потом, я говорил себе.
0: Вот как было дело. Леонид Федоров, создатель и идейный вдохновитель «Аукциона», вернулся накануне августовских событий с дачи домой. Проснулся утром, включил радио и изрек сакраментальное слово, услышав утренние новости. Слово емкое, из 6 букв, но озвучивать его в эфире нам не разрешает закон. Следующим действием Федорова был телефонный звонок своему коллеге по группе Олегу Гаркуше. Федоров кричал: «Гаркуша, Олег, надо спасаться, поехали ко мне на дачу». И они, собственно, сели в автобус и поехали в деревню за 100 километров от Питера. И так вот сидели, выпивали и сочинили «Птицу». Как признавался сам Федоров, она была про то, что за окном жуть такая, а здесь у нас свобода.
1: Не за что биться, нечем делиться, все об одном.
0: Надо сказать, что Гаркуша в тот момент вообще не был сильно замечен в креативе коллектива. Безусловно, то, что он творил на концертах, без этого «Аукциона» представить нельзя, но вот его тексты в записи не попадали. А тут случилась точечная лепта в самый популярный альбом «Аукциона». Его перу принадлежит заглавная песня диска и текст, пристроенный к редкой композиции. «Сама птица» получилась буквально за несколько минут, утверждает Гаркуша. «Федоров мне наигрывал мелодию, я судорожно придумывал под нее слова».
1: Закаты, стены помнили войну, а я так счастлив, я так рад, что ты счастлив.
0: Интересен и тот факт, что песни из альбома «Птица» были написаны в период между двумя путчами. Самой старой из них является «Птица», а самой новой — «С днем рождения», сочиненная прямо во время записи. Начинаться «Птица» должна была со звуков стрельбы и шума, который Леонид Федоров записывал в Москве на магнитофон ночью 3 октября 1993 года в полуподвальном помещении в гостинице на Гоголевском бульваре. Федоров слышал звуки бегающих каблуков, выстрелы и какие-то прочие шумы. Он поставил магнитофон на запись, но поразительно, что никакой мистический шум не записывался.

0: Радио «Комета». Реклама. Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
1: Да.
0: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
1: Да.
0: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чироки Шоу. Ну что, так лучше?
1: Да, то, что надо.
0: На радио «Комета».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

слушаете радио «Комета». 92,6 FM.

Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64 от 24 мая 2013 года. 16.

сказали, местные менты, они сказали: никакая это не сатана, это просто Клавдия Петровна, нашего мэра жена. У нас тут первой леди быть не весело, чай, вот развлекается супруга, ты уж не серчай, папик, понимаешь, от нее без ума. Не говори никому. И я спросила, кто? Муа?

0: собой.
1: Снится птицам море, юг у дымки золотой. Желтый лист, доверясь мне, вдруг сел в мою ладонь.
2: Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет.
1: Спрыгнув с ветки жёлтый.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
2: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоей.